Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске и Гродно синоптики обещают плюс 30-32, в Бресте днем от 35 до 37 тепла, в Гомеле плюс 31-33, в Могилеве от 29 до 31 градуса выше нуля, в Витебске плюс 28-30. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Лишь по западу республики в Гродно и Бресте пройдут дожди и грозы, возможен град. Таковы данные Белгидромета.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске и Гродно синоптики обещают плюс 30-32, в Бресте днем от 35 до 37 тепла, в Гомеле плюс 31-33, в Могилеве от 29 до 31 градуса выше нуля, в Витебске плюс 28-30. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Лишь по западу республики в Гродно и Бресте пройдут дожди и грозы, возможен град. Таковы данные.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске и Гродно синоптики обещают плюс 30-32, в Бресте днем от 35 до 37 тепла, в Гомеле плюс 31-33, в Могилеве от 29 до 31 градуса выше нуля, в Витебске плюс 28-30. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Лишь по западу республики в Гродно и Бресте пройдут дожди и грозы, возможен град. Таковы данные Белгидромета.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске и Гродно синоптики обещают плюс 30-32, в Бресте днем от 35 до 37 тепла, в Гомеле плюс 31-33, в Могилеве от 29 до 31 градуса выше нуля, в Витебске плюс 28-30. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Лишь по западу республики в Гродно и Бресте пройдут дожди и грозы, возможен град. Таковы данные Белгидромета.

Альфа-радио. Для хорошего настроения. Для комфортной работы. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске и Гродно синоптики обещают плюс 30-32, в Бресте днем от 35 до 37 тепла, в Гомеле плюс 31-33, в Могилеве от 29 до 31 градуса выше нуля, в Витебске плюс 28-30. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Лишь по западу республики в Гродно и Бресте пройдут дожди и грозы, возможен град. Таковы данные Белгидромета.

0: повтор вечерней программы. Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Яна Цидик. Здравствуйте. Александр Лукашенко продолжает комплексный визит в регион Восточной и Юго-Восточной Азии. Большая командировка президента началась с Китая. 30 июня президент посетил Пекинский университет. Этот вуз является самым престижным учреждением образования КНР вместе с Цинхуа. Он был основан в 1898 году и изначально носил название Императорский университет Пекина. Университет включает более 50 институтов прямого пути. Подчинение проводит обучение по 137 специальностям первой ступени высшего образования. В 2022 году между Белорусским и Пекинским университетами было подписано соглашение о создании совместной образовательной программы бакалавриата по специальности биотехнология, а в июле минувшего года соглашение по той же специальности в рамках магистратуры. Во вторник на встрече с руководством вуза глава белорусского государства предложил углубить сотрудничество Минска и Пекина в сфере образования. По словам Александра Лукашенко, получение самыми одаренными белорусскими ребятами образования в одном из ведущих университетов мира – это лишь первый шаг.
2: Будучи 10 лет тому назад, я понял, что с вашим университетом у нас должно что-то получиться в плане образования. Ну вот за 10 лет мы придумали совместную программу для обучения наших молодых ребят в этом университете. Но я хотел, чтобы вы понимали, как я это вижу, что это только первые шаги. Наша программа нуждается в совершенствовании. Мы должны углубляться, чтобы ребят, которые будут вас учиться, чтобы их опыт и знания веером расходились в Беларуси. Получение образования в одном из ведущих университетов мира – это первый шаг, и все это во имя той практики, того производства, которое будет основано на образовании, которое наши ребята получат здесь. Они должны создавать конкретные предприятия, я на это их нацеливаю уже как президент, и производить у нас соответствующий продукт на основании ваших китайских технологий и, прежде всего, фармакологии. Нам ваш опыт технологии производства лекарств, вакцин – для нас крайне важен, если касаться биотехнологического профиля, по которому мы начали свое сотрудничество.
1: Президент отметил, что большая межгосударственная программа была одобрена лично председателем КНР Си Цзиньпином.
2: Вы знаете, наше сотрудничество состоялось еще и потому так быстро, не по-китайски быстро, потому что программа вся наша, большая программа межгосударственная была одобрена председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. И мы со своим давним другом Си Цзиньпином вчера много говорили о будущем. А будущее – это высокие технологии. И поэтому я хочу вас поздравить, что вы всегда будете в поле зрения председателя Китайской Народной Республики. Но и высказать сожаление, что быть в поле зрения – это значит под серьезным контролем лидера Китайской Народной Республики. Ну, попытайтесь из этого извлечь выгоду, прежде всего, для Пекинского университета. Вы знаете, что 25 самых одаренных в биологии ребят, молодых белорусов, получили фактически по этой программе знания. Они уже сегодня все с удовольствием трудоустроены у нанимателей определенных, они с удовольствием пригласили их на работу. Я знаю, что и китайские компании готовы были принять на работу этих 25 человек, и особенно россияне в этом были кровно заинтересованы. Но у меня жестокое требование, получив образование в вашем университете. Ребята должны работать в Беларуси, в тесном контакте с китайскими компаниями, что мы уже и сделали сегодня, и производить конкретное лекарство в данном случае для лечения раковых заболеваний в Беларуси. Вчера председатель КНР согласился с такой логикой, отторжения не увидел.
1: Александр Лукашенко также принял участие в торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам первой совместной образовательной белорусско-китайской программы между ведущими вузами двух стран. Глава государства обратился с напутственным словом к выпускникам и призвал их делать все возможное на благо Беларуси.
2: Прежде всего, моя благодарность руководству двух университетов, Пекинского университета и Белорусского государственного университета, которые выполнили мое поручение, сделав первые шаги по углублению или началу нашего сотрудничества. Только что на встрече с руководством Пекинского университета я говорил о том, что это первое и абсолютно робкие шаги, существенные шаги, которые мы сделали, реализуя программу университета. Мы хотели бы, чтобы это начало, положенное здесь, развивалось. Мы хотели бы, в Беларуси хотели бы, чтобы эти программы были глубокими и всесторонними, чтобы они, мы этого также очень хотели бы, были практикоориентированы. В противном случае, зачем эти обучения, учеба и так далее, если это не будет в полной мере обращено на практику и не будет приносить пользу двум народам. Ну, я прежде всего говорю о белорусском народе и хочу сказать особенно родителям, которые здесь присутствуют, чтобы они понимали, такое символическое сегодня мероприятие. Я даю себе отчет, что наши друзья Китайской Народной Республики хорошо постарались, понимая, что президент будет на этой церемонии. Но это большая надежда на этих пятерых смелых, которые закончили два университета, один и второй ведущих университета, и тех 20 человек, которые к ним подключены в Беларуси. Всего 25 человек. Я хочу, чтобы родители понимали, что 25 человек – это самые продвинутые ребята в Беларуси, которые 4 года назад испытали неимоверный конкурс при поступлении в эти университеты на эту программу. И неважно, кто они – сын президента или паренек обычной какой-то деревенской или городской школы, они имели равные возможности, чтобы сегодня стоять на этой сцене. Я хочу, чтобы вы понимали мой замысел. Китай – великая страна. Тот, кто первый раз в Китае, может быть, этого не заметит. Но я уже 17-й раз в Китайской Народной Республике. Я видел здесь многое. Это страна с 1,5-миллиардным населением, но которая смогла в жесточайшей конкуренции просто на моих глазах за 35 лет сделать колоссальный рывок вперед.
1: Для Пекинского университета это первый подобный международный проект. Его главное преимущество – выпускники получают сразу два диплома. Но чтобы объединить образовательные стандарты двух стран в одной программе, потребовалась большая подготовительная работа, рассказал ректор БГУ Андрей Король.
3: Это достаточно такой уникальный случай, когда две разных традиции – системы образования, они не полярные, они просто разные. Конечно, для нас сегодня это экзамен, безусловно, и экзамен не только для Белорусского государственного университета, но и для Пекинского университета. Они тоже очень волновались, они тоже здесь вот спрашивали, а как, а что. И я бы так сказал, что экзамен-то в любом случае успешный, потому что он на созидание. Это не экзамен с выдачей диплома, сертификата, это скорее очень первый шаг для того, чтобы решать те задачи, которые поставил глава государства. Нам нужно и расширять, и углублять сотрудничество. Нам нужно искать лучших из лучших.
1: Все белорусские выпускники, получившие образование по данной программе, найдут свое применение в инновационных наукоемких отраслях экономики нашей страны. Выпускникам, которые в этом году получили дипломы 4 года назад, предстояло выдержать тяжелый конкурс, чтобы иметь возможность обучаться по совместной белорусско-китайской программе. Специалисты будут изобретать по китайским технологиям очень дорогостоящие и нужные препараты для лечения онкологических заболеваний.
2: Я, честно говоря, не ожидал, что в моей семье появится биотехнолог. Часто, не понимая, говорил, может быть, и не надо, все-таки ты сын президента, но сегодня рад, что именно в биологии начинается путь не только его, но и этих пятерых ребят плюс 20 тех, которые сегодня в Беларуси. Биология – это, как вы говорите, по-моему, наука о жизни, да? Наука о жизни. Ну что может быть дороже этой жизни? Да, давайте откровенно говорить. Многие здесь, наши пятеро стоящих на этой сцене, могут сказать, да нет, ну мы вот тут почерпнули не то, что хотели. Хотелось бы больше. Но вы должны понимать, что вы обучаетесь в Китае. Китайская специфика, я это своему другу часто говорю, тихо, спокойно, без всякой беготни, без лишних излишеств, стремиться к своей цели. Я ни разу не слышал от Си Цзиньпина вот за эти 30 лет нашего знакомства, чтобы он где-то сказал, что есть какая-то там мировая держава, и Китай играет вторую роль. Знаешь, Китай при Си Цзиньпине понял, что Китай – великая держава. Китай осознал, что за Китаем будущее. И в этом особенность нынешней политики руководства Китайской Народной Республики. О всеобщем благе для народов и всеобъемлющем, всепогодном, всестороннем сотрудничестве не только с Беларусью, но и со всем миром заявляет инициатива Си Цзиньпина. Значит, они нацелены на сотрудничество со всеми государствами. Но нам-то почему с ними не сотрудничать? Что, будучи депутатом Верховного Совета 35 примерно лет тому назад, я предложил серьезным образом посмотреть на развитие Китая. 35 лет назад я первый раз приехал в Китай, а когда стал президентом, я попросил, чтобы меня отвезли в деревню. Я знал, и сейчас много проблем в Китае, особенно в деревне. Я видел, как трудится китайский народ. И тогда я сказал, что, будучи депутатом, я не ошибся. За Китаем великое будущее. И эти ребята, которые здесь стоят на сцене, и наш ректор, присутствующий, родители, должны понимать, что вот эти пятеро смелых, они еще сами не осознают, что они сотворили. Они заложили не только основу своего будущего. Да, во многом это символично, то, что они получили эти дипломы и прочее, но это уникальные ребята, которых готовы сегодня заполучить не только в Беларуси, но в Китае и в России. Их уже позвали за большие деньги работать в крупных государствах. Уверены на Западе, но мое условие жесточайшее. Мы делали все, я в том числе, чтобы вы обучались здесь для Беларуси. Поэтому, поскольку ученые меня поддержат, наука – вещь интернациональная, она не может принадлежать какому-то одному народу и быть изолированной. Мы готовы с территории Беларуси работать прежде всего на благополучие китайского народа и всех тех, кто с нами захочет сотрудничать. Поэтому, ребята, я обращаюсь к вам уже как президент. Вы должны знать, что вы наши, вы белорусы. И вы должны сделать максимум для развития Беларуси. Сделать так, чтобы мы, ну, если и будем завидовать китайскому государству в его развитии, то совсем немного. Мы должны научиться делать сами все. Мы многое умеем. У нас есть база для вашей работы. И вы знаете, где вы будете работать. И вы знаете, что вы всегда будете поддержаны на самом высоком уровне. Поэтому творите. Созидайте, перед вами открывается великое будущее, которое не имел я и не имели ваши родители.
1: После церемонии вручения дипломов Александр Лукашенко тепло пообщался с родителями выпускников и выразил уверенность, что биотехнологии – это будущее, а также рассказал о планах создать специальный центр для обучения профессиям будущего. Ранее этот вопрос был вынесен на одно из совещаний у президента. Александр Лукашенко также ознакомился с экспозицией, посвященной сотрудничеству китайского вуза с Беларусью, а символическим завершением посещения Пекинского университета стала высадка дерева на самой высокой точке вуза. Больше подробностей о большом рабочем визите президента в Китай читайте на сайте СББай и в газете СБ «Беларусь сегодня». Первый форум регионов Беларуси и Китая состоится завтра в городе Ланчжоу, провинции Ганьсу. Организаторами этого масштабного мероприятия выступили Министерство иностранных дел Беларуси, Гродненский облисполком с белорусской стороны, а также Китай. Китайское народное общество дружбы с границей и народное правительство провинции Ганьсу с китайской. Тема форума – объединение сил регионов во имя совместного развития и процветания. Он собрал более 270 участников из 23 регионов Китайской Народной Республики и представителей всех областей Беларуси и Минска. На полях форума планируется подписание около 40 двусторонних документов в сфере инвестиций, торговли, межрегионального, научно-технического и гуманитарного сотрудничества.
0: Картина дня.
1: По поручению президента Беларуси премьер-министр Александр Турчин вручил государственные награды представителям различных сфер. Во вторник во Дворце Республики собрались те, чьим трудом пишется современная история нашей страны. В списке более 40 награжденных. Это работники промышленности, строительства, газовой отрасли, соцобслуживания, образования, культуры и спорта. Как подчеркнул премьер, государственная награда – это не просто знак отличия, а официальное признание того, что работа каждого из присутствующих в зале имеет значение для всей страны. Лучшим представителям отрасли вручили медали за трудовые заслуги, за безупречную службу третьей степени, Франциско Скорина и благодарности президенту Беларуси. За каждым высоким достижением стоит личная ответственность и преданность своему делу. От финансовых вопросов до профилактики правонарушений и развития железнодорожного транспорта сразу 9 законопроектов 30 июня рассмотрели и одобрили депутаты Совета Республики Национального Собрания. Нынешнее заседание стало финальным в работе 4-й сессии. В центре внимания депутатов были вопросы деятельности органов комитета госконтроля, исполнения республиканского бюджета за минувший год, функционирование железнодорожного транспорта, правовой охраны объектов интеллектуальной собственности. Особое внимание уделили законопроекту, касающемуся профилактики правонарушений. Документ призван снизить уровень домашнего насилия. В стране ужесточаются меры в отношении злостных нарушителей закона, подчеркнул член постоянной комиссии Совета Республики Национального Собрания Беларуси Сергей Мелешкин.
4: Отношение наших, граждан, которые уклоняются от выполнения своих обязанностей, то есть не трудоустраиваются, ведут соответствующий образ жизни, то вот сегодня закон об основах действий профилактики правонарушений, он тщательно проработан и ужесточаются требования именно к данной категории граждан. То есть сподвигнуть их трудиться во благо Родины с учетом той профессии, которую они имеют.
1: Также депутаты приняли законопроект об условиях деятельности Белорусско-Российского университета, о ратификации межправсоглашения между Белоруссией и Тагалесской республикой, об отмене виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов. Закрытие третьей сессии Палаты представителей состоялось также 30 июня. Законодательная повестка оказалась максимально насыщенной. На протяжении всей сессии было принято 78 законов, и касались они самых разных сфер. С учетом развития военно-политической ситуации в регионе, приоритетное внимание было уделено национальной безопасности и обороноспособности. Принято решение, защищающее белорусских производителей от внешнего давления и санкций, что повышает экономическую безопасность страны. Принят законопроект по вопросам цифрового белорусского рубля. Стоит отметить, что законодатели идут в ногу со временем, о запуске или планах внедрения своих цифровых валют заявили уже 130 стран мира. Международную транзитную привлекательность Беларуси обеспечивают законы, касающиеся дорожной и железнодорожной деятельности. Парламентарии также рассмотрели в первом чтении два законопроекта об аквакультуре и об изменении законов по вопросам мелиорации земель. В одном чтении на заседании также ратифицировали соглашение между правительством Беларуси и правительством Российской Федерации об условиях деятельности Белорусско-Российского университета. Детали соглашения рассказал депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Клишевич.
5: В условиях беспрецедентного санкционного давления в отношении и Беларуси, и России, в целом союзного государства, мы, естественно, сегодня стоим на пути обеспечения нашего технологического суверенитета. То есть, по сути дела, наша сегодня главная задача – производить то, что нам надо, не зависит ни от кого. Естественно, без подготовки высококвалифицированных кадров, без кооперации в этой сфере, в сфере образования, так же, как и в сфере промышленности, мы решить эту задачу не сможем. Сегодня мы ратифицировали соглашение, которое позволит создавать центры, совместные центры между белорусскими и российскими учреждениями образования, предприятиями для решения конкретных технологических задач. Это будет таким системным вкладом в обеспечение нашего технологического суверенитета Совета Союзного государства.
1: Отмечу, в сфере международного сотрудничества всего за третью сессию принято 44 законопроекта, что говорит об активном продвижении белорусских национальных интересов за рубежом. Контракты почти на 50 миллионов долларов подписаны на белорусско-индонезийском бизнес-форуме в Джакарте. И это только промежуточный результат. Наша страна представлена широкой делегацией различных сфер экономики, включая логистику, машиностроение, производство продуктов питания, образование и сектор страховых услуг. При этом расстояние для сотрудничества не помеха, отметил зампремьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич.
6: Я бы хотел отметить, что отношения между двумя странами, Беларусь и Индонезия, динамично развиваются. Благодаря высокому уровню доверительных и дружеских отношений между лидерами наших стран активизированы отношения по всему спектру направлений взаимовыгодного сотрудничества. У нас достаточно большой потенциал. И тому подтверждение является этот бизнес-форум, где дан старт отдельных уже направлений взаимовыгодного сотрудничества, и подписание контрактов, подписаны отдельные документы, направленные на реализацию совместных проектов. В мае этого года было проведено 8-е заседание Белорусско-Индонезийской межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, где также был подписан ряд документов и меморандумов, которые уже, уверен, внесут свой вклад и в развитие двусторонних отношений.
1: Одно из важнейших направлений – продовольственная безопасность. Индонезийские потребители уже имели возможность оценить качество белорусских товаров. Дополнительный стимул партнерству придаст и вступление в силу соглашения о формировании зоны свободной торговли между Индонезией и странами ЕАЭС. В мае этого года Беларусь первой из государств-участниц пятерки ратифицировала этот документ.
0: Картина дня.
1: Нестерпимый зной с запада Европы продолжает ползти на восток. Французы уже пытаются наслаждаться 30-градусной прохладой после 40-градусной жары. Теперь температурные рекорды фиксируются в Германии. На днях там столбик термометра дополз до отметки в 41,5 градус по Цельсию. На дорожных перекрестках плавятся светофоры, а полиция поливает прохожих из бронспойтов, которыми обычно разгоняет демонстрации. Жертвами нестерпимого зноя стали не менее 1500 человек. В Европе считают причиной бедствия разрушительную для природы и деятельности человека. Парижская мэрия даже выступила с заявлением, в котором вину за французские беды возложила на Соединенные Штаты. Там власти якобы совершенно не беспокоятся о сокращении выбросов. Тем временем в Европе, как ей кажется, заботятся. Правда, заботятся довольно диковинным образом. Например, запрещают и демонтируют кондиционеры. Во Франции их запрещено включать в общественном транспорте, что превращает поезда и автобусы в душегубки. Часто отказывают в установке кондиционеров даже в детских садах и школах. Литовцев ожидает очередное повышение цен на коммунальные услуги. С 1 июля в абсолютных цифрах рост тарифов выглядит не особенно устрашающе, но в относительном выражении впечатляет. Электричество подорожает на 7-10%, газ еще на 5%. Учитывая, что это не первое и, вероятно, не последнее повышение цен в этом году, центы все увереннее складываются в евро, а единицы в десятки. Литва считается одной из самых дорогих стран еврозоны, и причина тому – высокий даже для Европы уровень инфляции. Электричество и отопление здесь не уступают по дороговизне немецкому при ощутимо более низком уровне доходов. Понятно, что дорогая и постоянно дорожающая энергия существенно увеличивает цены всех товаров и услуг. В Испании из-за масштабной забастовки машинистов возник железнодорожный коллапс. Ходит лишь чуть более половины пассажирских поездов. Приостановлено движение электричек, сокращено число экспрессов дальнего следования. Профсоюзы обвиняют национальную железнодорожную компанию в сокращении зарплаты из-за приостановки грузовых перевозок, а также выступают против передачи обслуживания локомотивов подрядчикам и требуют снизить рабочую нагрузку сотрудников. Это первая из двух запланированных забастовок. Следующая пройдет 15 июля. Семья БРИКС может вырасти. Ирак надеется стать частью объединения, заявил иракский посол в России. России. По словам дипломата, потенциальное присоединение к БРИКС зависит от многих вещей, от того, как работает организация, каковы условия для вступления. Напомню, сегодня БРИКС объединяет 10 государств – Бразилию, Россию, Индию, Китай, ЮАР, Арабские Эмираты, Иран, Египет, Эфиопию и Индонезию. Беларусь в ноябре 2024 года официально стала страной-партнером блока. Куба запросила заседание Генеральной Ассамблеи ООН из-за сложившейся в стране ситуации на фоне торговой, экономической и финансовой блокады США в отношении острова. Об этом заявил министр иностранных дел Карибской Республики Бруно Родригес Парилья. Министр подчеркнул, что Куба не представляет никакой угрозы для Соединенных Штатов, но эта блокада угрожает благополучию нашего народа, региональному миру и нарушает все нормы международного права. Глава МИД выразил уверенность, что большая часть международного сообщества поддержит Кубу. Вопросы обеспечения качественного школьного питания обсудили 30 июня в Фаниполе. Еда в школах должна быть вкусной, здоровой и чтобы дети хотели ее есть, подчеркнула зампремьер-министра Наталья Петкевич на заседании круглого стола, где главной темой стало использование полуфабрикатов для организации школьного питания. Дети большое количество времени проводят в школе, и вопрос питания всегда остается актуальным. Глава государства всегда скрупулезно следит за этой темой, требуя самого пристального внимания к организации школьного питания с точки зрения качества и недопущения нарушений. Акцент в питании учащихся в нашей стране делают на то, что оно должно быть поддерживающим. Речь идет не о замене традиционных блюд на полуфабрикаты, а лишь о расширении возможностей. С учетом новых подходов изменится и ассортимент предлагаемых блюд в сторону расширения. Акцент будет делаться на том, что нравится детям. Национальный банк нашей страны с этого дня расширил перечень иностранных валют, по отношению к которым официальные курсы белорусского рубля устанавливаются ежемесячно. В перечень вошли бахрейнский динар, доллар Намибии, золотая кордуба, кьят, маврикийская рупия, оманский реал и така. Расширение списка будет способствовать развитию международного финансового сотрудничества. С обновленным перечнем ежемесячно котируемых валют и их курсами можно ознакомиться на сайте Национального банка. Дзержинск готовится принять областные дожинки. Фронт работы большой. Это капитальный ремонт жилых домов, перенос инженерных сетей, благоустройство зеленых зон и новые велодорожки. Все эти работы идут по графику. Ход их выполнения 30 июня оценили участники областного штаба во главе с председателем Миноблсполкома Алексеем Кушнаренко.
7: Дзержинск активно готовится к проведению главного праздника хлеборубов «Дожинки 2026». Мы планируем заменить здесь порядка 13 километров инженерных сетей, заасфальтировать 12 километров гравийных дорог. Кроме того, будет заменено 25 остановочных пунктов. Мы планируем отремонтировать не меньше 37 жилых домов. Вот. Большое внимание мы уделим центру города, его реконструкции, в частности, городскому парку, центральной площади. Здесь появится такая уникальная локация, как музей под открытым небом.
1: Напомню, город примет фестиваль-ярмарку 19 сентября. Также будет повышен уровень комфорта в деревнях и агрогородках. Программа включает масштабную замену асфальтового покрытия дорог и ремонт автобусных остановок. Надо отметить, в подготовке к областным дожинкам активно помогает и население. Красный уровень опасности из-за жаркой погоды продлен в Беларуси. 1 июля на большей части территории страны температура воздуха составит от 30 до 34 градусов выше нуля, по юго-западу до плюс 37. В связи с жарой в Беларуси все спецслужбы перешли на усиленный режим работы. Милиция, сотрудники СВОД, ГАИ проводят рейды на дорогах и у водоемов. За последние несколько дней в разы увеличилось количество утонувших. В госавтоинспекции предупреждают о возможных нештатных ситуациях на дорогах в связи с погодой. Высокие температуры притупляют внимание водителей и происходит больше мелких аварий и заторов. Также зачастую в таких условиях автомобилистам становится плохо за рулем, рассказал представитель ГАИ УВД Миноблсполкома Алексей Рытиков.
8: Мы настоятельно рекомендуем водителям, особенно преклонного возраста, контролировать свое самочувствие во время движения, а метеозависимым и страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями отказаться от поездок. Даже здоровым людям не стоит долго находиться за рулем.
1: К слову, неделя обещает быть аномально жаркой, и многие отправляются к водоемам, в связи с чем работы прибавилось и у спасателей. Медики предупреждают, будьте осторожны. И на этом у меня все. С вами была Яна Цыдик. Всего вам доброго.
0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске и Гродно синоптики обещают плюс 30-32, в Бресте днем от 35 до 37 тепла, в Гомеле плюс 31-33, в Могилеве от 29 до 31 градуса выше нуля, в Витебске плюс 28-30. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Лишь по западу республики в Гродно и Бресте пройдут дожди и грозы, возможен град. Таковы данные Белгидромета.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня. Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
1: Мам! Пап! Привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Традиционно 11 июля грандиозный праздник «Александрия» собирает друзей. Большая развлекательная программа, выставки, ярмарки регионов Беларуси, России и стран-участниц праздника, интерактивные детские программы, молодежные площадки, площадка, посвященная году белорусской женщины, тематическая площадка «Зроблена у Беларуси», сырный фестиваль, демонстрационные выступления Могилевского аэроклуба ДОСАВ. Концерт «Союзное государство на Купале». И главный концерт праздника с участием звезд белорусской и российской эстрады. Добро пожаловать в «Александрию».
0: Ты слушаешь «Альфа-радио».

0: Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочего визита в Китай посетил Пекинский университет. Глава государства провел встречу с руководством Пекинского университета, а также принял участие в торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам первой совместной образовательной программы между ведущими вузами Беларуси и Китая. Президент подчеркнул, что совместные образовательные программы в первую очередь должны быть ориентированы на практику и приносить пользу народам обеих стран.
1: Прежде всего, моя благодарность руководству двух университетов, Пекинского университета и Белорусского государственного университета, которые выполнили мое поручение, сделав первые шаги по углублению или началу нашего сотрудничества. Только что на встрече с руководством Пекинского университета я говорил о том, что это первые и абсолютно робкие шаги, существенные шаги, которые мы сделали, реализуя программу университета. Мы хотели бы, чтобы это начало, положенное здесь, развивалось. Мы хотели бы в Беларуси, чтобы эти программы были глубокими и всесторонними. Чтобы они, мы этого также очень хотели бы, были практикоориентированы. В противном случае, зачем эти обучения, учеба и так далее, если это не будет в полной мере обращено на практику и не будет приносить пользу двум народам.
0: Первый форум регионов Беларуси и Китая стартует сегодня в городе Ланчжоу, провинции Ганьсу. Организаторами этого масштабного мероприятия выступают Министерство иностранных дел Беларуси и Гродненский облсполком с белорусской стороны, Китайское народное общество дружбы с заграницей и народное правительство провинции Ганьсу с китайской стороны. Тема форума – объединение сил регионов во имя совместного развития и процветания. Он собрал более 270 участников из 23 регионов Китайской Народной Республики и представителей всех областей Беларуси и города Минска. На полях форума планируется подписание около 40 двусторонних документов в сфере инвестиций, торговли, межрегионального, научно-технического и гуманитарного сотрудничества. Национальный банк Беларуси расширил перечень иностранных валют, по отношению к которым официальные курсы белорусского рубля устанавливаются ежемесячно. В перечень вошли бахрейнский динар, доллар Намибии, золотая Кордоба, кьят, маврикийская рупия, оманский реал и така. Расширение перечня будет способствовать развитию международного финансового сотрудничества. С обновленным перечнем ежемесячно котируемых валют и их курсами можно ознакомиться на сайте Нацбанка. Для обеспечения безопасности и правопорядка в местах массовых мероприятий, приуроченных к празднованию Дня независимости Республики Беларусь, столичная милиция переходит на несение службы по охране общественного порядка в усиленном режиме. Пропуск людей на праздничные площадки будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты. Для граждан особой категории предусмотрены отдельные КПП с оранжевым тентом. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 90 копеек, 3,74 за 100 российских рублей и 4 рубля 29 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 19, в Бресте плюс 23, в Могилеве плюс 20, в Витебске 18 выше нуля, в Гомеле и Минске 21 градус тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 28-30, в Могилеве плюс 29-31, в Гомеле плюс 31-33, в Бресте 35-37 выше нуля, в Гродно и Минске от 30 до 32 градусов тепла. В Витебске, Могилеве и Гомеле без осадков, в Бресте, Гродно и Минске кратковременный дождь, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: Я знаю законы нашей страны. Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
2: Мы знаем законы нашей страны.
3: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама.
1: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Радио твоего дня.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире Альфа-Радио. Альфа-Радио.
1: 7 часов 59 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни» традиционно на старте этого рабочего дня. 2 часа в эфире Альфа-Радио. Только важной, нужной и полезной информации специально для тебя. Во второй части нашей программы здесь, в этой студии, появится наш гость, эксперт. Вместе с ним будут обсуждаться те события, которые происходят и у нас в Беларуси, и за ее пределами. Ну а в первом части обзор прессы, рубрика «Государство для народа» прозвучит обязательно. А в середине часа короткий выпуск новостей, прогноз погоды. В первые 30 минут традиционно гороскоп для каждого знака зодиака появится в нашем эфире, рубрика «Утренний обход». Разберемся, о чем же сегодня пишут популярные телеграм-каналы. Все это ток-шоу «Будни». Отличного старта рабочего дня. Доброе утро!
2: В Беларуси 8 утра.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 июня прибыл с официальным визитом в Республику Индонезия. Программой визита запланированы переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто в узком и расширенном составах. Особый акцент будет сделан на перспективах развития отношений в торгово-экономической и инвестиционной сферах по линии гуманитарного сотрудничества. Ожидается, что по итогам переговоров будет подписан ряд международных документов. Главный из них – дорожная карта развития ключевых направлений сотрудничества между Беларусью и Индонезией на 2026-30 годы. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета в интервью телеканалу RT English высказался об угрозах украинской стороны в адрес нашей страны. «Красные линии были ясно определены нашим президентом. Красная линия – наша граница. Если эта граница будет нарушена, мы ответим с применением всех доступных средств. И наши украинские соседи об этом прекрасно знают. Я не верю, что они искренни в своих угрозах. Эти бравурные заявления Зеленского направлены, вероятно, на повышение его популярности, которая падает среди населения и военнослужащих. Эти высказывания, как мы знаем, были в основном отозваны, отметил заместитель главы белорусского внешнеполитического ведомства. Он подчеркнул, что Беларусь следит за ситуацией на границе с Украиной и не видит намерений или активных военных приготовлений, которые могли бы свидетельствовать о потенциальной экспансии или нападении на нашу страну. В Беларуси запускается образовательный проект «Школа-21», который станет важным элементом подготовки IT-кадров для страны. Инициаторами и учредителями выступили Министерство связи и информатизации, Парк высоких технологий и Сбербанк, а оператором проекта стало совместное предприятие «Горизонт возможностей». Проект уже успешно работает в России и Узбекистане, где открыто более 20 кампусов и теперь адаптируется для белорусских реалий. Говоря о сроках запуска белорусского кампуса, заместитель министра связи и информатизации Антон Алексеев отметил, что сейчас он находится на финализированном этапе. Куба решила запросить на 7 июля заседание Генеральной Ассамблеи ООН в связи со сложившейся в стране ситуацией из-за торгово-экономической и финансовой блокады США в отношении острова. Об этом сообщил глава кубинского МИД Бруно Родригес Парилья на пресс-конференции в Гаване. Министр подчеркнул, что Куба не представляет никакой угрозы для США. Эта блокада угрожает благополучию нашего народа, региональному миру и нарушает все нормы международного права, добавил он. Глава МИД выразил уверенность, что большая часть международного сообщества поддержит Кубу. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 90 копеек, 3,74 за 100 российских рублей и 4 рубля 29 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 22, в Гомеле плюс 21, в Могилеве плюс 20, в Гродно, Витебске и Минске 19 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 28-30, в Могилеве плюс 29-31, в Гомеле плюс 31-33, в Бресте 35-37 выше нуля, в Гродно и Минске от 30 до 32 градусов тепла. В Витебске, Могилеве и Гомеле без осадков, в Бресте, Гродно и Минске кратковременный дождь, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Утренний обход.
1: 8 часов 7 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Утренний обход». Посмотрим, о чем же пишут популярные телеграм-каналы. Итак, Ньюсбай пишет о том, что Куба запросила на 7 июля заседание Генеральной Ассамблеи ООН из-за сложившейся в стране ситуации на фоне торгово-экономической и финансовой блокады США в отношении острова. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Там же информация о том, что соглашение на 50 миллионов долларов и новые точки роста — это итоги белорусского индонезийского бизнес-форума, который прошел в Джакарте. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Желтые сливы пишет о том, что США и Польша выходят на финальную стадию переговоров о размещении американской базы. СБ «Беларусь сегодня». Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Индонезию. Более подробно в телеграм-канале СБ «Беларусь сегодня». И там же парламент Азербайджана ограничил доступ к соцсетям для детей младше 16 лет. Вот такой вот утренний обход популярных телеграм-каналов. Подписывайтесь только на проверенные паблики и обязательно подпишитесь на телеграм-канал «Альфа-Радио».

0: прямо сейчас. Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама.
1: И достается сложный билет, неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
2: Конечно. Револон готов ответить. Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Гороскоп.
3: 8:16 в Беларуси. Это ток-шоу «Будни. Гороскоп» для каждого знака зодиака. Расскажу прямо сейчас. Узнаю, что готовят звезды на день сегодняшний. Итак, Овен, если нужно обсудить с кем-то серьезный вопрос, и вы не уверены в том, что вас сразу поймут правильно, не откладывайте беседу надолго. Телец, вас бы обрадовали сегодня спокойствие и определенность, но, увы, день принесет много сюрпризов. Причем могут быть и неприятные события, которые вас сразу озадачат. Близнецы, появляется много неплохих идей, но момент для их реализации сейчас не самый подходящий. Рак, подумайте дважды, прежде чем взяться за что-то совершенно новое. Лев, день проходит очень спокойно, едва ли возникнут какие-то неожиданности или придется изменить планы. Дева, в начале дня будет не так-то просто прислушаться к советам, извлечь пользу из чужого опыта. Весы, день, когда вы способны много изменить. Энергии достаточно для того, чтобы держать верх над самым сильным противником. Скорпион, начало дня будет необычным, ярким и запоминающимся. Этот день хорошо подходит для того, чтобы взяться за что-то новое. Стрелец, сегодня у вас появляется особенно много хороших идей, иногда трудно решить, за что взяться в первую очередь. И тут полезно будет посоветоваться с людьми, мнению которых вы доверяете. Козерог, у вас много получается отлично, это подходящий день для того, чтобы взяться за какие-то сложные дела, решить важные вопросы. Водолей, много получается отлично сегодня, вы неплохо справляетесь с новыми делами, быстро учитесь всему, что может пригодиться. Рыбы, не стоит браться за важные дела с самого утра, в это время легко что-то упустить из виду, допустить досадную ошибку. Вот такой вот гороскоп для каждого знака зодиака, но в целом сегодняшний день полон сюрпризов, удивительные события и странные совпадения помогут вам намного взглянуть по-новому. Даже люди, которые прежде были настроены консервативно, предпочитали обращаться к примерам прошлого и, конечно же, признать, что пришло время и мыслить, и действовать иначе. Вот такой вот гороскоп традиционно, вне зависимости от того, что сулят, обещают нам с вами звезды, пусть день будет легким, приятным, добрым и позитивным. Для этого проведите его в компании с Альфа-Радио.
0: Альфа-Радио сделано в Беларуси.

0: для тех, кто за рулем.
1: 8 часов 29 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни» для тех, кто за рулем. Расскажу, что же прямо сейчас происходит на столичных дорогах. Сервис Яндекс.Карт оценивает общую ситуацию в 3 балла. Есть затруднения, в принципе, их немного. Улица Сурганова от улицы Якуба Колоса до проспекта Независимости. Время проезда там 3 минуты. Улица Якуба Колоса от улицы Белинского до улицы Калинина. Время проезда 4 минуты. Долгиновский тракт от Новаторской улицы до Орловской улицы. Время проезда 5 минут. К этому часу вся информация. Добираемся на работу вовремя, без опозданий и делаем громче Альфа-радио.
2: Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с членами правительства Индонезии для обсуждения вопросов реализации важнейших совместных инвестиционных проектов. У нас закрытых тем в сотрудничестве с Индонезией нет, наоборот, мы хотим расширять наше сотрудничество. Поэтому давайте будем договариваться, заявил белорусский лидер. Беларусь призывает страны Запада отказаться от милитаристской риторики. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Игорь Секрета в интервью телеканалу RT English. Сегодня речь идет не просто об угрозах, давлении или санкционных ограничениях. Мы говорим о том, что на другой стороне Буга, к западу от белорусских границ, развернут личный состав и вооружение, подчеркнул он. Белорусские банки в мае продолжили поддерживать экономику в основном в нацвалюте. О трендах рынка кредитования рассказали в пресс-службе Национального банка. Общий годовой прирост задолженности по кредитам, выданным юридическим и физическим лицам, на конец мая составил 11,9%. Вспышка холеры произошла в южном штате Судана, Западный Кордофан. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. И о погоде. Сейчас в Бресте и Гомеле плюс 24, в Гродно и Могилеве плюс 20, в Витебске и Минске 21 градус тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 28-30, в Могилеве плюс 29-31, в Гомеле плюс 31-33, в Бресте 35-37 выше 0, в Гродно и Минске от 30 до 32 градусов тепла. В Витебске, Могилеве и Гомеле без осадков, в Бресте, Гродно и Минске кратковременный дождь, возможно, гроза.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: «Государство для народа».
1: 8 часов 38 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Государство для народа». В Витебской области создадут единую цифровую платформу по туризму. Конечно же, стоит задача увеличить вклад туризма и сопутствующих отраслей, формирование экономики как страны в целом, так и области за счет, в первую очередь, строительства и модернизации объектов туристической инфраструктуры и номерного фонда. Ну и, конечно же, подготовка единой цифровой платформы – это одна из составляющих, где будет представлен весь туристический потенциал в Витебской области. Маршруты, объекты туриндустрии, туристические фирмы, а также будут анонсировать фестивали, спортивные и другие мероприятия. Так, продолжаем двигаться дальше. Следующая тема. Городской отдел милиции УВД администрации Октябрьского района открыли в микрорайоне Минск-Мир. В новом здании круглосуточно будут функционировать подразделения, отвечающие за безопасность в Октябрьском районе Минска. Так, еще важная история. Накануне Дня независимости городской поселок Лельчицы получил подарок. Открыто после реконструкции здание районного центра творчества детей и молодежи. В центре в 57 объединениях по интересам занимается почти 650 ребят. Вот так от рубрика «Государство для народа». Каждый день в нашей стране происходят важные события. Рассказываем о них в рубрике «Государство для народа». Знаете, нам каждый день есть о чем рассказывать, а каждому из нас с вами есть чем гордиться.
2: Реклама. Нарушен сон? Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: прямо сейчас.
1: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио.
2: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем? Ну зачем это все сортировать?
3: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
2: А батарейки? Их куда?
3: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
2: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
3: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
1: Читай, думай, анализируй. Обзор прессы.
4: 8 часов 47 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Обзор прессы». Посмотрим, о чем же сегодня пишут средства массовой информации нашей страны. Это газета «Республика». В март рассказали, как вернуть или обменять товар надлежащего качества. Более подробно читайте на странице газеты «Республика». А там же узнали, как производитель Могилевской области развивает свои сырьевые зоны. Более подробно читайте на странице газеты «Республика» и «Сельская газета». Кадровая стратегия, целевой договор и бонусный рубль. Узнали, что удержит молодых зоотехников и ветврачей на первом рабочем месте. Более подробно читайте на страницах «Сельской газеты». Вот такой вот обзор прессы на старте рабочего дня. Продолжаем двигаться дальше. В следующем часе ждем здесь, в этой студии, нашего гостя. Это будет Алексей Дермонт. Обсудим с ним те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире Альфа-радио на протяжении следующего часа. В 9 ровно не пропустите актуальный выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро.
1: Альфа-радио. Музыка Беларуси. Слушай прямо сейчас.

0: Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с членами правительства Индонезии для обсуждения вопросов реализации важнейших совместных инвестиционных проектов. Во встрече с индонезийской стороны приняли участие министр инвестиций, глава инвестиционного координационного совета, гендиректор Суверенного фонда благосостояния Индонезии Данантара Расан Перкаса Руслани, министр сельского хозяйства, глава Национального агентства по продовольствию Бапанас Аиди Амран Сулейман, генеральный директор и президент-директор государственной нефтегазовой корпорации «Петромина» Саймон Алозиус Монтири. Глава государства отметил: «Я хочу, чтобы вы знали, если мы что-то можем для вас сделать, пожалуйста, мы ждем вас в Беларуси. Посмотрите наши производственные компании, наши предприятия. Если вас что-то заинтересует, считайте, что это все реализуемо. У нас закрытых тем в сотрудничестве с Индонезией нет. Наоборот, мы хотим расширять наше сотрудничество. Поэтому давайте будем договариваться», — заявил белорусский лидер. Беларусь призывает страны Запада отказаться от милитаристской риторики. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Игорь Секрета в интервью телеканалу RT English. Сегодня речь идет не просто об угрозах, давлении или санкционных ограничениях. Мы говорим о том, что на другой стороне Буга, к западу от белорусских границ, развернуты личные составы вооружений, подчеркнул он. Балтийские государства также активно перевооружаются. Выделяется все больше средств на новые танковые бригады, дополнительные пехотные дивизии размещаются непосредственно у наших рубежей. Они находятся ближе, чем когда-либо, и это представляет реальную угрозу для нашей страны, сказал заместитель руководителя внешнеполитического ведомства. Белорусские банки в мае продолжили поддерживать экономику в основном в нацвалюте. О трендах рынка кредитования рассказали в пресс-службе Национального банка. Общегодовой прирост задолженности по кредитам, выданным юридическим и физическим лицам, на конец мая составил 11,9%. Активнее росли кредиты в рублях. Прирост за год составил 18%, отметили в Нацбанке. Рублевое кредитование предприятий увеличивалось активнее кредитования населения. Годовой прирост задолженности по кредитам, выданным юрлицам в рублях, составил на конец мая 21,8%, физлицам – 12,6%. Быстрее всего росли долгосрочные рублевые кредиты предприятий. Вспышка холеры произошла в южном штате Судана, западный Кордофан. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебриесус. По состоянию на 20 июня Министерство здравоохранения штата сообщило о 838 предполагаемых случаях заболевания холерой, 7 подтвержденных случаях и 117 смертельных исходах. По его словам, вспышка заболевания развивается на фоне продолжающихся перебоев в работе служб здравоохранения, вызванных конфликтом. Перемещение населения усугубляет ситуацию. При этом отсутствие безопасности и ограниченный доступ по-прежнему задерживают развертывание групп реагирования и доставку медикаментов и гуманитарной помощи. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 90 копеек, 3,74 за 100 российских рублей и 4 рубля 29 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте и Гомеле плюс 24, в Гродно и Могилеве плюс 20, в Витебске и Минске 21 градус тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 28-30, в Могилеве плюс 29-31, в Гомеле плюс 31-33, в Бресте 35-37 выше нуля, в Гродно и Минске от 30 до 32 градусов тепла. В Витебске, Могилеве и Гомеле без осадков, в Бресте, Гродно и Минске кратковременный дождь, возможно гроза. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио. Через несколько минут слушайте продолжение ток-шоу «Будни». Сегодняшний гость – политолог Алексей Дермонт. Лукашенко заявил о необходимости продолжить совместную образовательную программу с Пекинским университетом. Поезд памяти встретили в самой северной точке маршрута – городе Архангельске. Совбез ООН собрал заседание в связи с атакой дрона на автобус с белорусскими детьми. Эти и другие темы обсудят в студии. Оставайтесь с нами. Также смотрите стрим ток-шоу «Будни» на портале SBBY, YouTube-канале SBTV и в социальных сетях.
1: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни». Здесь, в этой студии, традиционно во второй части нашей программы будем обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире «Альфа-радио» на протяжении этого часа. Также напомню, что слушать нас можно онлайн на сайте alfaradio.by. Готов представить сегодняшнего гостя. Это политолог, философ Алексей Дермант. Доброе утро, Алексей.
2: Доброе утро.
1: Ну что ж, начнем с темы, которая активно обсуждается средствах массовой информации нашей страны, и не только, мировые СМИ об этом также пишут. Конечно же, мы видим, что достаточно серьезный визит Александра Лукашенко в регион Восточной и Юго-Восточной Азии сейчас привлекает к себе внимание. И сейчас мы видим прекрасно, что президент, даже находясь за пределами нашей страны, решает стратегические вопросы для развития Беларуси. Это понятно, поговорим уже, конечно же, более детально потом о странах, которые пока на данном этапе посещает президент. Но вот в целом, говоря о том, какие стратегические вопросы для развития Беларуси решает Лукашенко, находясь за пределами нашей страны. Что это за задача? Какие цели?
2: Ну, прежде всего, нужно понимать, что любой визит, официальный визит такого уровня, высшего уровня, то есть лидера нашей страны и встречи с лидерами других государств, они тщательно готовятся довольно длительное время. И в данном случае мы понимаем, что никакой спонтанности нет, есть актуальные вопросы, которые нужно оперативно решить, в том числе на высшем уровне. Поэтому я думаю, что логика этих визитов, она абсолютно понятна. С одной стороны, это постоянная тесная координация с нашим ближайшим союзником, с Российской Федерацией. Затем визит, ну, по сути, ко второму по значимости союзнику и партнеру, это Китайская Народная Республика. При этом я бы сделал акцент на том, прежде всего, на экономике, на развитии, на технологиях. Мы с Китаем активно в последнее время развиваем именно эту тематику. Речь шла, допустим, о том, что критические технологии, которые необходимы Беларуси, мы будем развивать у себя, в том числе у себя, на своей территории с помощью КНР, китайских товарищей. И это важно, потому что сегодня происходит очень мощная гонка технологическая, кто выбьется вперед, кто останется на плаву, а кто, ну, будет уходить из-за смены технологических укладов. Поэтому наш лидер, понимая это, он принимает стратегические решения. Как когда-то мы решали начинать отношения тесные с Китаем, так сейчас нужно эти отношения, ну, направить в такое стратегически важное для нас русло. Это прежде всего технологии. Ну, детали, я думаю, со временем мы узнаем. Ну, тут уже понятно, о чем идет речь. Это электроника, это искусственный интеллект, это робототехника, то, что мы можем делать на своей базе.
1: Это темы будущего, да?
2: Да, это темы будущего и то, где у нас есть компетенции. То есть не всегда с нуля все нужно создавать. Иногда нужно, ну, поменять какую-то базу производственную, да, взять на вооружение новые технологии, но, допустим, какие-то школы, мощности, производительные силы у нас уже есть, но их нужно модернизировать. И мы этим занимаемся, но для начала, конечно, для этого нужны такие серьезные договоренности, да, то есть на высшем уровне, ну, потому что тоже в Китае все не происходит спонтанно, нужны решения, решения партийные, высшего руководства, ну, чтобы вот эти отношения завертелись и приобрели такой, ну, серьезный всеохватывающий характер.
1: Кстати, вот говоря, опять же, о визитах президента, наверное, несколько слов бы хотел коснуться темы, которую пытались использовать наши оппоненты, да, очень активно муссировали тему и большой командировки президента, и в целом нагнетали ситуацию. Ну, мы видим, что все спокойно, и президент, опять же, вы правильно говорите, что эти визиты, они готовятся длительное время, да, график составляется очень и очень, скажем так, вот задолго, и, конечно же, мы видим, что, опять же, то, что президент спокойно занимается стратегическими задачами для развития нашей Беларуси, это означает то, что в регионе, в принципе, да, должно быть спокойствие, по крайней мере, в отношении нашей страны, президент в этом уверен. Можно ли об этом говорить?
2: Вот так. Ну, да, безусловно, то есть, ну, президент, отправляясь в такую длительную зарубежную командировку, понятно, что, так сказать, на хозяйстве оставляет, ну, других руководителей. Mm-hmm. Наша вертикаль есть, и как бы вертикаль, которая и должна работать, в том числе, когда президент занят внешнеполитическими, внешнеэкономическими вопросами. Особенно это касается блока по безопасности. Я думаю, что президент уверен и отдал там необходимые распоряжения. Ну, это с одной стороны. А с другой стороны, он всегда на контроле ситуации, он всегда на связи, в этом нельзя сомневаться. Вот, а с другой стороны, все-таки, как система должна работать? Система должна работать во всех элементах. То есть и безопасность, и правительство, структуры, отвечающие за экономику, да, все должно работать в государстве как часы. Ну, в общем-то, мы этого и добились. И поэтому, ну, никакие вот там информационные шумы, никакое там давление, откуда бы оно ни шло, оно не повлияет на эффективность работы государственного механизма. Ну, я, например, в этом убежден. Mm-hmm. Да, я думаю, президент тоже оставляет, так сказать, на определенное время его визита страну. Он прекрасно понимает, что есть люди, которые выполняют свои обязанности, ответственные люди, выполняющие все приказы необходимые. Поэтому, я думаю, тут ситуация должна быть спокойной.
1: Кстати, говорили о темах, которые связывают Минск и, конечно же, Пекин. Мы вот говорили о темах будущего, но хотел бы еще, наверное, затронуть сотрудничество в сфере высшего образования. Потому что, напомню, Александр Лукашенко в ходе рабочего визита в Китай посетил Пекинский университет. Минск и Пекин будут активнее сотрудничать в сфере высшего образования. Вот какое будущее ждет совместную образовательную программу Беларуси и Китая? И где будут работать молодые специалисты, которые получили образование в КНР? Вот и почему это важно? Потому что, да, мы говорим о темах будущего. Вот тут уже затрагивали направление сотрудничества на стран, мы видим, по многим направлениям развивается, но образование, почему это тоже такой достаточно серьезный фундамент в дальнейшем сотрудничества между нашими странами?
2: Ну, вы знаете, все начинается с образования, то есть любые технологии, вот о которых я говорил до этого, да, то есть, ну, кто будет их развивать, кто будет их осваивать, для этого нужны кадры. Кадры молодые, подготовленные вот к этому новому будущему, да, новому технологическому миру. И то, что мы запустили совместно БГУ, Пекинский университет, вот такую программу по специальности биотехнологии, это же только первый шаг. Mm-hmm. Есть же множество ключевых направлений, в которых Китай, ну, лидирует уже, в том числе в мире, и которые мы могли бы действительно осваивать. И поэтому я думаю, что это сотрудничество между университетами, причем не только столичными. Мы знаем, что вот Китай, ну, весьма интересуется развитием отношений с регионами. Я думаю, региональные университеты тоже будут подтягиваться. Тем более, знаю, у меня даже вот есть знакомые в Гомеле, математики, физики, которые уже давно и на стажировках были в Китае. Ну, то есть это сотрудничество уже тоже не начинается с нуля. Я думаю, оно просто будет приобретать новое качество. Качество вот таких совместных программ, когда будут готовить специалистов. Теперь, где они будут работать и во благо кого? Ну, тоже президент очень так по-отечески и конкретно ориентировал тех, кто закончил вот этот первый выпуск, работать прежде всего на благо Беларуси. Потому что все-таки, если мы говорим о бюджетных местах, белорусское государство вкладывает деньги вот в таких студентов, в таких выпускников. Естественно, хотелось бы видеть отдачу прежде всего для белорусской экономики, для белорусского государства. Вот. А насчет работы, ну, поскольку тот же самый кластер биотехнологический активно развивается и в Беларуси, да, и в Китае, то я думаю, что проблем с поиском места работы у этих специалистов не будет. Mm-hmm. Это востребованные сейчас вакансии, специальности, я думаю, что хорошо оплачиваемые. Тем более в Беларуси открываются производства, связанные с этой специальностью, с биотехнологиями. Дальше больше. Есть у нас и парк индустриальный «Великий камень», где тоже это все развивается. Поэтому я думаю, что да, это специальности будущего, это профессии будущего, и все будет только, скажем так, разрастаться. Это первые такие шаги, и поэтому это символичные вещи, и важно было в том числе присутствие президента, вот посещение Пекинского университета, ну, потому что это вот такой символическое начало, и уверен, это сотрудничество будет только расширяться.
1: Кстати, вот говоря опять же о сотрудничестве и о сотрудничестве регионов, первый форум регионов Беларуси и Китая пройдет 1 июля в китайском городе Ланчжоу. Вот сейчас мы видим, что на данном этапе уже тема форума — объединение сил регионов во имя совместного развития и процветания. Перед форумом 30 июня уже стартовали бизнес-встречи и мероприятия. Он собрал свыше 270 участников из 23 регионов Китайской Народной Республики и представителей всех областей Беларуси и города Минска. Вот в целом, вот этот формат работы, мы видим, что он активно используется и в рамках союзного государства, да, и этот формат, ну, если не ноу-хау белорусского государства, то, по крайней мере, это та система работы, которая уже выстроена, которая работает, но и в целом, мне кажется, такой достаточно эксклюзивный вот формат работы. Что это означает, когда мы уже говорим о том, что вот такого плана форум проходит и в Китае?
2: Ну, мы выходим действительно вот на такие всеобъемлющие отношения. Потому что этот формат для Беларуси мы обкатали, он нам знаком, да, вот прежде всего в отношениях с Российской Федерацией, и он оказался очень эффективным. Он оказался эффективным прежде всего для экономики, вот сотрудничество регион и Беларусь, или даже регион Беларуси, еще какой-то регион России. Все это показало свою эффективность. Потому что любые решения, принятые наверху, на самом верху, такие глобальные, стратегические, их нужно спускать на землю. Вот регионы – это есть та самая земля, где нужно реализовывать конкретные проекты и доводить все эти решения, ну, до конкретных проектов, конкретных исполнителей. И то, что мы вышли, ну, на такие отношения с Китаем, ну, это тоже большое достижение. Тем более мы понимаем, что там регион Китая, он может быть как там европейское государство по уровню ВВП, по населению, по емкости рынка, допустим, для той же самой белорусской продукции. Поэтому этот формат говорит о углублении отношений и, самое главное, о доверии. Китайская сторона тоже не стала бы вот выходить на уровень, ну, такой вот, не скажу даже глубинки, но вот таких регионов, да, глубинных Китая, где в том числе многое происходит, многое делается. Это значит, есть в Беларуси доверие, нас туда допускают, мы можем там работать с местными партнерами. И, ну, это прекрасно. Значит, и здесь у нас вот этот формат работает и показывает эффективность.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Еще одна точка на карте. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл 1 июля с официальным визитом в Республику Индонезия. Уже есть информация о том, что Александр Лукашенко встретился с членами правительства Индонезии для обсуждения важнейших совместных инвестпроектов. Но давайте-ка, наверное, вот для начала в целом, что объединяет наши страны, ну и, конечно же, нашим слушателям, тем, кто нас смотрит, наверное, поясним, да, чем мы можем быть полезны друг другу и почему очень важно развивать сотрудничество с этой страной.
2: Ну, смотрите, Индонезия — это ключевая страна Юго-Восточной Азии и такой организации, как АСЕАН, объединяющий, ну, все государства практически Юго-Восточной Азии. И если взять этот регион, сравнить его, ну, это вот как Европейский Союз по демографии, и, ну, нужно сказать, и по экономическому потенциалу, потому что именно там происходит бурный рост. А Индонезия, как я уже сказал, крупнейшая страна региона, более 200 миллионов человек, ну, можно представить какой-то объем рынка. Страна активно развивается, страна находится на подъеме экономического роста. И чем нам это интересно? Опять же, возьмем те сферы, где Беларусь и сильно традиционно — машиностроение, сельское хозяйство. Вот сейчас это в Индонезии все востребовано. Плюс те же самые биотехнологии, да, учитывая то, что и свое население нужно кормить, и производить, да. То есть вот в этом плане Беларусь и Индонезия, ну, несмотря на разницу в объемах, масштабах стран, но тем не менее, скажем так, взаимосочетаемы. И все то, что мы традиционно предлагаем нашим партнерам на дальней дуге, в Азии, в Африке, в Латинской Америке, я думаю, вот таким прорывом может стать для нашего экспорта и визит президента. Тем более, что мы видим, в Индонезии интерес есть. Опять же, почему? Уважается политическая позиция Беларуси, уважается то, что мы, несмотря на все давление, стойко выдерживаем свою линию. И эта линия, ну, такого не то, что антизападного. Ну, скорее, не поддаваться вот этому давлению западному. Она на самом деле в Азии, которые совсем недавно пережили колониальное вот это наследие, прошлое, оно вызывает очень большую позицию. И в этом плане у нас даже вот разговор, я думаю, начинается с общих ценностей, что и мы, и вы за суверенитет, независимость, против колониализма, против господства каких-то там избранных, да, которые себя такими назначили. И вот, а дальше начинается, а чем мы можем быть друг другу полезны? И я думаю, что вот сначала ценности, а потом экономика. Ну, может быть, это мой взгляд такой субъективный, но я так это вижу. Потому что вот просто с экономикой иногда не получается, да. А вот когда все-таки ценности и общий язык какой-то, даже символический, вот я думаю, с Индонезией это как раз та тема.
1: Ну что ж, спасибо огромное за мнение. Прервемся буквально на несколько минут в нашем эфире. В эфире Альфа-Радио прозвучит короткий выпуск новостей и прогноз погоды. Затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательна.
3: Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с членами правительства Индонезии для обсуждения вопросов реализации важнейших совместных инвестиционных проектов. У нас закрытых тем в сотрудничестве с Индонезией нет. Наоборот, мы хотим расширять наше сотрудничество, поэтому давайте будем договариваться, заявил белорусский лидер. В мае этого года процентные ставки на депозитном и кредитном рынках продолжили стимулировать сбережения в белорусских рублях и кредитную активность в экономике. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Национального банка Беларуси. Подача газа в пострадавшие при пожаре дома по улице Ленина в Минске возобновлена. Об этом сообщил директор КУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Ленинского района Минска» Дмитрий Елисеев. Накануне Дня независимости городской поселок Лельчицы получил подарок. Открыто после реконструкции здание районного центра творчества детей и молодежи. В центре в 57 объединениях по интересам занимаются почти 650 ребят. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 25, в Гродно 24 с плюсом, в Могилеве и Витебске плюс 22, в Минске 23 градуса тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 28-30, в Могилеве плюс 29-31, в Гомеле плюс 31-33, в Бресте 35-37 выше нуля, в Гродно и Минске от 30 до 32 градусов тепла. В Витебске, Могилеве и Гомеле без осадков, в Бресте, Гродно и Минске кратковременный дождь, возможно гроза.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни». Здесь, в этой студии, продолжаем обсуждать самое важное событие. События, которые происходят и в Беларуси, за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире «Альфа-радио» до финала этого часа. В гостях на сегодня Алексей Дермант. Алексей, вот, кстати, возвращаясь к официальному визиту президента Республики Индонезия, хотел бы, наверное, обратить внимание, вот когда готовился к эфиру, обратил внимание на темп работы президента. Да? То есть вот только начинается официальный визит, уже встреча с членами правительства Индонезии для обсуждения важнейших совместных инвестпроектов. Вот что своим примером показывает президент? Ну, наверное, всем нам. Не наверное, а точно всем нам.
2: Ну, во-первых, как нужно работать, да, и не только на внешней арене, но и внутри страны. То есть сразу, что называется, сходу конкретные решения, конкретные проекты, договоренности, чтобы это вот не было, ну, просто визитом ради визита, визит такой, да, символизм, там, активизация отношений. Нет, нужна сразу конкретика, чтобы и Индонезия, и Беларусь, ну, почувствовали уже отдачу от наших отношений. И, ну, для нас это тоже, естественно, важно. Мы всегда готовы, открыты к сотрудничеству, особенно с партнерами, ну, вот, стран глобального юга. Ну, Индонезия, это, опять повторю, это одна из ключевых точек вообще сегодняшнего такого мирового развития. Тем более, центр развития туда смещается, вот в эту сторону. Поэтому, ну, ожидаем, да вот даже, что касается простых граждан, мы это почувствуем на себе, ведь вот уже было заявление министра иностранных дел о том, что речь идет и о безвизе, об открытии посольства индонезийского в Минске, да, ну, мы же тоже понимаем, что наши граждане туда ездят, это Бали, это известные курорты, вот, поэтому это все упрощает жизнь даже вот им, вот людям, которые, ну, любят эти страны, ездят туда, отдыхают, поэтому здесь, с одной стороны, да, экономика, государственный интерес, но никогда нельзя забывать о наших гражданах.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Следующая тема. Совет Безопасности ООН собрал срочное заседание в связи с атакой беспилотника на белорусский автобус в Брянской области России. Беларусь призвала Совбез ООН дать исчерпывающую оценку атаки на белорусский автобус с детьми. Ну и, конечно же, заявляет о том, что это преднамеренный акт насилия и агрессии. Почему важно на таких площадках эти темы поднимать? Ну и самое главное, почему, скажем так, действительно нужно ожидать исчерпывающую оценку атаки на белорусский автобус с детьми?
2: Ну, смотрите, мы понимаем прекрасно, что эти площадки в основном контролируются западными странами или странами, лояльными к тому же режиму в Киеве. Поэтому ожидать того, что вот наступит там какой-то информационный или политический перелом, не стоит. Это с одной стороны. А с другой стороны, почему нужно на них выступать, раз уж мы там участвуем, и озвучивать свою позицию? Я думаю, это необходимо делать хотя бы потому, что ни в коем случае нельзя замалчивать. Раз. Второе, да, кроме западных стран, может быть, которые там играют главную скрипку, там есть те же самые страны глобального юга, которые должны видеть, что творится, что происходит, слышать нашу позицию, а не только там односторонние какие-то западные заявления. То есть, в любом случае, мы распространяем информацию, распространяем нашу позицию. Что касается оценок происходящего и поддержки Беларуси. Ну, мы понимаем, от кого мы ее можем ждать. И, например, от того же Китая, от представителя КНР в ООН прозвучало достаточно жесткое осуждение подобного, что-то такое недопустимое. Вот. Ну и, в принципе, мы понимаем, что многие государства в мире, они с нами солидарны. Вот. И для этого, в том числе, нужна такая работа в ООН на этих площадках. Хотя, ну, будем тоже откровенны, нас пытаются изолировать информационно, не допускать нашу позицию в медиапространство западных государств. Вот я даже сужу по Польше, ситуацию в этой стране знаю. Там о теракте нигде фактически не говорилось. Единственные источники, которые у нас есть, в том числе польскоязычные, это наши. И тогда польские граждане не просто узнают, они в шоке пребывают от этого.
1: Ну и делают выводы, соответственно.
2: Делают, конечно, выводы, да. Естественно, о политике Киева, о том, как это покрывается в западных государствах и не доносится правда. Поэтому любые площадки, пока у нас есть возможность, нужно использовать и доносить свою позицию, свои оценки и факты.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Следующая тема тоже активно звучала и звучит периодически и в эфире нашей программы. Это, конечно же, так называемые войны пошлин между США и Европейским Союзом. Вот уже звучит информация о том, что Европейский Союз 1 июля вводит в действие торговое соглашение США, выгодное для Вашингтона. Об этом сообщили в Совете Европейского Союза. Соглашение предусматривает введение в Соединенных Штатах пошлин в размере 15% на все европейские товары в обмен на нулевые пошлины для американских товаров в Европейском Союзе. Кроме того, Евросоюз обязуется закупить у США энергоресурсы на 750 миллиардов долларов до 2028 года. Где выгода Европейского Союза? Или ее здесь не искать вообще?
2: Нет, искать не
1: приходится.
2: Хотя,
1: ну, давайте говорить прямо, ну, скажем так, в информационном поле заявлений было много, и пытались бороться с Соединенными Штатами Америки представители Европейского Союза, то, что касается пошлин. Ну, вот время, дата и...
2: Не, ну это проиграли. Же это сделка, заключенная руководством ЕС, в том числе Урсулой фон дер Ляйен, с Трампом. Это же ей вот не неделя этой новости. Да, она была заключена, эта сделка. И что, они заключили сделку и отмотать хотели? Ну, так надо было до этого думать, чтобы не попасть в такую ситуацию зависимости, по сути, колониальной от США. А Трамп, ну, он сразу сказал, я буду вас принуждать платить и платить и платить. И, собственно говоря, эта сделка на то и была направлена. Потому что европейцы боятся остаться без вот некой крыши, зонтика безопасности или чего они там от Соединенных Штатов получают и ждут. Вот. А шанс стать более самостоятельными или проявить волю реальную к этому они не смогли. Угу. Ну, вот и результат. Зависимость, полуколониальное положение, высасывание всех соков из ЕС в пользу США. Вот результат их политики. Это ведь не кто-то там злой с Востока их, ну, довел до такой ситуации. Они сами себя довели из-за стратегического идиотизма и непонимания того, чтобы что отстоять какую-то позицию суверенную ЕС, нужно было балансировать и выбирать несколько полюсов, а не только США. А как минимум там Китай, Россия. Уже как-то ситуация выглядела бы иначе. С теми же самыми энергоресурсами, с экономикой в ЕС. Но нет. Они пошли на полный разрыв, у них все равно там какие-то претензии к КНР, ну, остается что? Остается дядя Сэм, ну, который не питает сентиментов к европейцам.
1: Он готов
2: выжимать любые соки, чтобы только свою жизнь продолжать. Поэтому логический результат.
1: Кстати, ну, вот опять же, мы видим, что вы правильно говорите, что принято решение. Понятно, что это решение никоим образом, скажем так, не улучшает жизнь европейских граждан. Но вот, на ваш взгляд, назрел ли в Европейском Союзе кризис и внешнеполитической модели, и внутриполитических моделей управления. Потому что, ну, прямо, скажем, решение принимается не в пользу простых обывателей, европейских граждан, а это рано или поздно приведет, ну, на мой взгляд, к неким каким-то внутриполитическим процессам, и не только. Вот приведет ли, будут ли эти процессы, либо они уже как-то так робко, но, скажем так, запустились?
2: С одной стороны, да. Ну, вот просто пример. Растет популярность той же евроскептической партии и скептической в отношении современного курса Германии ЕС, АДГ, альтернатива для Германии. Растет популярность, мы это видим. Другое дело, что шансы, там, скажем, прийти к власти и изменить ситуацию, ну, пока вот не просматриваются у этой силы. Вот. Кризис, отвечая на ваш вопрос, кризис налицо. И управленческой модели, и стратегической культуры, я бы так сказал, принятия решений в ЕС. Другое дело, как они будут и уже пытаются выходить из этого кризиса. И здесь вот новостей хороших нет. Ни для европейцев, но ни для нас, к сожалению. Потому что они заводят маховик милитаризации. ВПК. Кидают деньги в перевооружение. Вот это опасно. То есть они хотят преодолеть кризис, ну, примерно, как это было в 20-е, 30-е годы. И мы понимаем, чем это все закончилось. Поэтому здесь ситуация опасная. Те силы, может быть, там, здравомыслящие или какие-то пытающиеся изменить ситуацию, они пока не имеют шансов вот повлиять на курс этого корабля под названием ЕС. А элиты, сохраняющиеся у руля, они принимают решения, ну, для безопасности самые худшие, для благосостояния европейцев самые худшие, но при этом, ну, как бы проверенные. Проверенные вот предыдущими некими годами, ну, которые привели, к сожалению, к плохим, результатам.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Еще одна тема в завершении. Уникальный проект союзного государства «Поезд памяти» продолжает путешествие по городам Беларуси и России. И сейчас мы видим, что то, что касается «Поезда памяти», это уже некий такой символ, да, и то, что касается молодежного сотрудничества, это также для ребят, ну, просто уникальная история пообщаться. И, конечно же, самое главное, что все то, что делается, это, конечно же, для того, чтобы сохранять историческую память. Вот ваше видение, ваше мнение о таком проекте и почему важно, вот опять же, молодежное сотрудничество, скажем так, развивать и держать руку на пульсе, да, чтобы понимать, что нужно молодежи для того, чтобы мы сохранили нашу историю.
2: Ну, вы знаете, вот любой такой интерактивный живой проект,

0: вот такие проекты, они действительно сохраняют память живой. Не ее, на мой взгляд, не музеифицируют. Это самое важное. Ну, а наша задача, чтобы таких проектов было больше, охват больше, знания вот эти передавались. Но я думаю, что вот в союзном государстве как раз эта тема у нас на высоком уровне, и этот тоже проект, по сути, союзный. Поэтому уверен, что это все будет востребовано, будут еще и новые формы, но в целом вот у нас этот блок, связанный с исторической памятью, исторической политикой, с культивированием ценностей победы, очень мощный. И это наш базис.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Время наше подошло к завершению. Напоминаю, что самые яркие цитаты сегодняшнего разговора можно будет прочесть в нашем сетевом издании sb.by на протяжении всего дня. И послушать в эфире Альфа-радио с 17 до 19.00. Напомню также, что в гостях у нас сегодня был политолог, философ Алексей Дермонт. Спасибо огромное, Алексей, за емкий разговор. Всем отличного дня. До встречи в будни.
2: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-радио, ссылка обязательна. Альфа-радио. Трошечки белорусского.

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с членами правительства Индонезии для обсуждения вопросов реализации важнейших совместных инвестиционных проектов. Глава государства отметил: «Я хочу, чтобы вы знали, если мы что-то можем для вас сделать, пожалуйста, мы вас ждем в Беларуси. Посмотрите наши производственные компании, наши предприятия. Если вас что-то заинтересует, считайте, что это реализуемо. У нас закрытых тем в сотрудничестве с Индонезией нет. Наоборот, мы хотим расширять наше сотрудничество. Поэтому давайте будем договариваться», — заявил белорусский лидер. В мае этого года процентные ставки на депозитном и кредитном рынках продолжили стимулировать сбережения в белорусских рублях и кредитную активность в экономике. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Национального банка Беларуси. Наибольший уровень доходности по-прежнему обеспечивают безотзывные депозиты физлиц в белорусских рублях на срок свыше 3 лет. Средняя процентная ставка по ним в мае сложилась на уровне 14,9% годовых. В целом, по новым срочным рублевым вкладам населения средняя процентная ставка составила 11,2% годовых. Подача газа в пострадавшие при пожаре дома по улице Ленина в Минске возобновлена. Об этом сообщил директор КУП «Жилищное коммунальное хозяйство Ленинского района Минска» Дмитрий Елисеев. Газ появился в домах номер 9 и 11 по улице Ленина. «Работаем по вопросу пуска электроэнергии. Мы уже произвели замену автоматических включателей, кабельных линий, восстановлены щитовые устройства, которые были повреждены во время пожара. Проводится сушка квартирных щитков», – рассказал Дмитрий Елисеев. Отмечу также, что, как сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Черников, вид пострадавшего при пожаре в Минске здания будет восстановлен. Накануне Дня независимости городской поселок Лельчицы получил подарок. Открыто после реконструкции здание районного центра творчества детей и молодежи. В центре в 57 объединениях по интересам занимаются почти 650 ребят. После реконструкции у них появились самые широкие возможности развивать вокальные, хореографические, актерские способности, а также пробовать себя в роли юных корреспондентов. В учреждении появилась телестудия. Расширились возможности в сфере туризма. Открывается кабинет, который оснащен стеной для скалолазания и всем необходимым оборудованием. Как подчеркнул на церемонии открытия председатель Гомельского облсполкома Иван Крупко, новый центр – это место, где будут рождаться новые идеи, раскрываться таланты и исполняться детские мечты. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США – 2 рубля 90 копеек, 3,74 за 100 российских рублей и 4 рубля 29 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 26, в Гродно-Могилеве и Витебске плюс 23, в Гомеле плюс 24, в Минске 25 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 28-30, в Могилеве плюс 29-31, в Гомеле плюс 31-33, в Бресте 35-37 выше нуля, в Гродно и Минске от 30 до 32 градусов тепла. В Витебске, Могилеве и Гомеле без осадков, в Бресте, Гродно и Минске кратковременный дождь, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Альфа-радио сделано в Беларуси.

Альфа-радио. Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Белорусский хит. Слушай прямо сейчас.
1: Хорошо, этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под пледом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: Hit Snap.
1: Ты слушаешь Альфа-радио. Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с членами правительства Индонезии для обсуждения вопросов реализации важнейших совместных инвестиционных проектов. Глава государства отметил.
1: Уважаемые друзья, я думаю, вы уже многие вопросы до этой встречи обсудили. Тем не менее, возможно, возникли какие-то вопросы, которые нужно будет решить без волокиты. Я к этому готов. Знаю, что и в области сельского хозяйства, в области поставок и совместного производства медицинских препаратов, ветеринарных препаратов, продуктов питания, мы обсуждали темы. Также ряд других проблем. Я хочу, чтобы вы знали, если мы что-то можем для вас сделать, пожалуйста, мы вас ждем в Беларуси. Посмотрите наши производственные компании, наши предприятия. Если вас что-то заинтересует, считайте, что это все реализуемо. У нас закрытых тем сотрудничества с Индонезией нет. Наоборот, мы хотим расширять наше сотрудничество. Поэтому давайте будем договариваться. Если вы захотите инвестировать в какие-то предприятия, мы также рассмотрим любые ваши предложения.
0: Беларусь и Индонезия договорились об усилении координации действий на международной арене. Об этом шла речь на встрече министра иностранных дел Беларуси Максима Роженкова 30 июня в Джакарте с министром иностранных дел Индонезии Сугиона. Собеседники обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых во время визита главы белорусского внешнеполитического ведомства в Индонезию в августе прошлого года, отметили значительную активизацию белорусско-индонезийских контактов. 80-летие ОАО МТЗ отметило знаковой разработкой, которую в деле продемонстрировали президенту Александру Лукашенко. Это экспериментальный образец энергонасыщенного трактора «Беларусь-5425» 8-го тягового класса мощностью 542 лошадиные силы. Четыре образца проходят испытания на полях. После доработок запланирован запуск их в серию. Как сообщил журналу «Экономика Беларуси» генеральный конструктор предприятия Игорь Земцов, на 92% это отечественная машина, созданная на основе белорусских комплектующих. Выпуск энергонасыщенных тракторов – тренд, который стал важной ступенью развития предприятия в 21 веке и откликом на потребности сельского хозяйства. Нынешняя волна аномальной жары в Европе стала генеральной репетицией перед еще более суровыми летними сезонами в будущем. С таким предупреждением выступил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. В Европе температура повышается более чем в два раза быстрее, чем в среднем по миру. Волны жары перестали быть единичными аномальными явлениями. Это повторяющиеся кризисы, которые становятся все более частыми, сильными и продолжительными. Каждое лето, к которому мы не готовимся, это лето, за которое мы расплачиваемся человеческими жизнями, отметил Клюге. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 90 копеек, 3,74 за 100 российских рублей и 4 рубля 29 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 28, в Гродно и Витебске плюс 25, в Гомеле плюс 27, в Могилеве 26 выше нуля, в Минске 24 градуса тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 28-30, в Могилеве 29-31 выше нуля, в Гомеле плюс 31-33, в Бресте плюс 35-37, в Гродно и Минске от 30 до 32 градусов тепла. В Витебске, Могилеве и Гомеле без осадков, в Бресте, Гродно и Минске кратковременный дождь, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ищенко, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: Традиционно 11 июля грандиозный праздник Александрия собирает друзей. Большая развлекательная программа. Выставки, ярмарки регионов Беларуси, России и стран-участниц праздника. Интерактивные детские программы. Молодежные площадки. Площадка, посвященная году белорусской женщины. Тематическая площадка «Зроблена у Беларуси». Сырный фестиваль, демонстрационные выступления Могилевского аэроклуба ДОСАВ, концерт «Союзное государство» на Купале. И главный концерт праздника с участием звезд белорусской и российской эстрады. Добро пожаловать в Александрию!
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития, слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22:00.
2: Videobel.by. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Videobel.by. Информация, которой можно доверять.
0: Радио твоего дня.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя КНР, генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина со 105-летием основания КПК. Под руководством Центрального комитета, ядром которого вы являетесь, Компартия демонстрирует выдающуюся способность отвечать на сложные вызовы современности, сохранять преемственность политического курса и обеспечивать долгосрочное и стабильное движение КНР вперед, говорится в поздравлении. Президент пожелал Компартии Китая твердости в достижении поставленных целей и мудрости в решении стоящих задач, а жителям дружественной Китайской Народной Республики мира и процветания. Президентская библиотека презентовала новые выставочные и цифровые проекты, приуроченные ко Дню независимости. Главными новинками стали музейно-выставочная экспозиция «Дом правительства. Испытания военного времени» и цифровой проект «Фронтовой формуляр. Библиотекари. Герои Победы и книги солдаты». Кроме того, посетителям представили уникальное периодическое издание времен Великой Отечественной войны из фонда старопечатных и редких книг, а также книжно-документальную выставку «Современная Беларусь. Путь от освобождения к созиданию». Как отметила директор президентской библиотеки Елена Сикач, основная миссия учреждения заключается в сохранении исторической памяти, патриотическом воспитании и обеспечении доступа к достоверной исторической информации. Стал известен состав белорусской команды на Кубок сильнейших спортсменов по легкой атлетике, сообщили в пресс-службе БФЛА. Соревнования с участием лучших легкоатлетов Беларуси и России пройдут в подмосковном Жуковском с 3 по 5 июля. В сектора и на дорожке выйдет 101 представитель нашей страны. Мужчины и женщины разыграют по 19 личных комплектов наград. В каждом виде программы выступят по 3 белорусских спортсмена. Также участники определят призеров в смешанных эстафетах 4 по 100 и 4 по 400 метров. Партия СПД, входящая в чешскую правящую коалицию, будет добиваться лишения Владимира Зеленского высшей государственной награды – Ордена Белого Льва. Член Палаты депутатов Чехии Яндржих Райхл признал, что вдохновился примером Польши, где Зеленского лишили высшей польской награды Ордена Белого Орла. Президент Польши Кароль Навроцкий принял решение об отзыве Ордена Белого Орла после того, как Зеленский подписал указ о присвоении украинскому военному подразделению звания героев УПА, Украинской повстанческой армии. Райхл заявил, что недопустимо называть воинские части в честь нацистских чудовищ. Орден Белого Льва первой степени был вручен Владимиру Зеленскому, бывшим президентом Чехии Милошем Земаном, в октябре 2022 года. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 90 копеек, 3,74 за 100 российских рублей и 4 рубля 29 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 29, в Гродно и Витебске плюс 26, в Гомеле плюс 28, в Могилеве 27 выше 0, в Минске 25 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 28-30, в Могилеве плюс 29-31, в Гомеле плюс 31-33, в Бресте 35-37 выше 0, в Гродно и Минске от 30 до 32 градусов тепла. В Витебске, Могилеве и Гомеле без осадков, в Бресте, Гродно и Минске кратковременный дождь, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. Etalonline.by. Мы знаем законы нашей страны.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй. В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
2: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Дик, здравствуйте. Специалисты РНПЦ травматологии и ортопедии вместе с коллегами реализовали проект «Спинальные системы», рассказали в белорусском Минздраве. В частности, внедрен новый метод лечения детей с тяжелой деформацией позвоночника. Нужно было создать необходимую размерную сетку спинальных систем, и специалистам удалось сделать своего рода конструктор, из которого можно сформировать индивидуальную комплектацию под конкретную операцию. Разработка уникальна. Металлоконструкции для операции на позвоночнике изготавливает белорусская фирма. К слову, уже подготовлена программа «Спинальные системы 2», в которую войдет создание новых методов диагностики и лечения детского церебрального паралича. Ученые из Кембриджского университета выявили биомаркеры в крови, которые указывают на ускоренное биологическое старение при недостатке общения. Команда исследователей проанализировала данные 42 тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет. Участников разделили на группы по признакам социальной изоляции и одиночества. Затем ученые сопоставили состояние здоровья участников с показателями их крови. Исследование подтвердило связь между одиночеством и старением на молекулярном уровне. Ученые идентифицировали 175 белков, которые связаны с социальной изоляцией и старением, а также 25 белков, коррелирующих с одиночеством и старением. Многие из этих биомаркеров связаны с воспалением, реакцией на стресс, вирусными инфекциями, сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, инсультом и повышенным риском ранней смертности. Эти проблемы со здоровьем чаще возникают у людей, испытывающих одиночество. Ученые планируют продолжить исследования, чтобы выявить более конкретные связи социальной изоляции с различными заболеваниями. Регулярное употребление Bubble Tea может быть связано с более высоким риском тревожности у подростков. К такому выводу пришли китайские исследователи. Ученые проанализировали данные 11,5 тысяч подростков в возрасте от 12 до 18 лет. Участники сообщали, как часто пьют Bubble Tea, а также проходили опросы для оценки тревожности и качества сна. Оказалось, что среди подростков, употреблявших напиток 1-2 раза в неделю, симптомы тревожности встречались чаще, чем среди тех, кто не пил его вовсе. У любителей Bubble Tea, которые покупали его не менее 3 раз в неделю, вероятность тревожности была выше на 53%. Исследователи также обнаружили зависимость по принципу «чем больше, тем выше риск». Каждый дополнительный день употребления напитка в неделю был связан примерно с 10% увеличением вероятности тревожных симптомов. При этом связь сохранялась независимо от пола, возраста, места проживания и массы тела подростков. Дополнительный анализ показал, что часть этой связи может объясняться нарушениями сна. По мнению авторов, содержащиеся в напитке кофеин и сахар способны влиять на качество отдыха, что в свою очередь связано с эмоциональным состоянием. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.
1: Альфа-Радио сделано в Беларуси.

0: Радио твоего дня.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна — континент, а враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный становись ты путь. Многоразовый стакан бери, пластик забудь. Сортируй отходы,

0: Четко.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Ты слушаешь Альфа-радио.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Канады с праздником независимости. Провозглашение Канадской конфедерации в этот день 159 лет назад стало началом уверенного движения вашей страны к независимости, говорится в поздравлении. Глава государства отметил, что искреннее стремление беречь и укреплять суверенитет как одну из высочайших ценностей объединяет белорусов и канадцев. Александр Лукашенко пожелал народу Канады мира, согласия и благополучия. «Будем рады приветствовать вас в гостеприимной Беларуси», добавил глава государства. На четвертой сессии Советом Республики одобрено 78 законопроектов, в том числе 44 ратификации международных договоров. Об этом сообщила председатель Совета Республики Наталья Качанова на закрытии четвертой сессии Совета Республики Национального собрания 8-го созыва. Среди одобренных законопроектов – законы о государственной регистрации и ликвидации субъектов хозяйствования, о питьевом водоснабжении и водоотведении. Для укрепления национальной и общественной безопасности установлена административная ответственность за незаконные действия в отношении гражданских БПЛА и авиамоделей. Комплексно рассмотрен пакет бюджетных законопроектов, включая изменения в налоговый кодекс, водный кодекс, кодекс о недрах и ряд других законопроектов, сказала Наталья Качанова. В Беларуси с 1 июля начинается прием заявлений на единовременную выплату для многодетных семей к школе. Как сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты, такая выплата положена семьям с тремя и более детьми до 18 лет. Доход не имеет значения. Ее размер составит 30% от бюджета прожиточного минимума на 1 августа 2025 года на каждого ребенка-школьника. Выплата начнется с 1 августа. Чтобы подать заявление, необходимо обращаться в органы социальной защиты по месту жительства, в Минске и некоторых районах Брестской, Витебской и Гродненской областей по месту учебы ребенка. В Беларуси открылся сезон охоты на медведя. Об этом сообщили в пресс-службе Белорусского общества охотников и рыболовов. Сезон охоты на бурого медведя стартовал 1 июля и продлится до 31 декабря. Охотиться разрешено следующими способами – из засады, с подхода. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 31, в Гомеле плюс 29, в Могилеве плюс 27, в Витебске 26 выше нуля, в Гродно и Минске 28 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 28-30, в Могилеве плюс 29-31, в Гомеле плюс 31-33, в Бресте 35-37 выше нуля, в Гродно и Минске от 30 до 32 градусов тепла. В Витебске, Могилеве и Гомеле без осадков, в Бресте, Гродно и Минске кратковременный дождь, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будні». Паскриптум. 16+.
1: Политолог Юрий Шевцов пояснил, почему Беларусь в тройке ключевых союзников Китая.
2: Александр Григорьевич сумел занять какую-то важную для маленькой, очень маленькой страны позицию в мировой дипломатии. Заключается, вот сейчас он полетел в Китай после загадочных 2 суток с Владимиром Владимировичем Путиным на Валдае. То есть перед нами политик и дипломат очень высокого уровня. И в этом и заключается загадочность. Это не в Беларуси, а прежде всего в нем лично. Для Китая и традиции, и современность, для них власть – это в огромной степени ритуал. И с этой точки зрения они присваивают всему на свете какие-то лейблы. Вот мы находимся в категории, где 3 страны. Вот Беларусь, Россия и Пакистан. Это для Китая ключевые страны. Пакистан – это выход на Индийский океан, минуя Малакский пролив. Это очень важно для них. Очень важно. Россия есть Россия. И вот мы каким-то образом оказались в этой компании. Я думаю, что здесь 2 больших причины. Первая – это Россия. Все-таки у России союзное государство только с одной страной. А это значит, что маленькая восточноевропейская страна имеет какое-то влияние, и не самое маленькое, на ядерную сверхдержаву. Это вообще невероятно. С другой стороны, второе, мы часть Восточной Европы, то есть Европы. Это значит, мы имеем какое-то свое положение в этом регионе, а этот регион непростой. Европейский Союз, если брать объем экономики, он превышает Соединенные Штаты. Они, конечно, ЕС не Штаты по технологиям, еще там есть масса нюансов, но, тем не менее, объем есть объем. И мы, значит, имеем какую-то позицию в этом объеме. Поэтому нам есть что предложить Китаю. Это прежде всего наши позиции в России по согласованию с Владимиром Владимировичем. И какие-то наши сюжеты с Европейским Союзом, которые не совсем открытые.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будні». Постскриптум. 16+.
1: Политолог Юрий Шевцов объяснил, почему Юго-Восточная Азия является глобальным драйвером экономики.
2: Я бы назвал две причины. Первое, я уже упомянул, Малаккский пролив. То есть коммуникация между Китаем, Японией, Южной Кореей и Европой идет через всего лишь один пролив. По сути, всего лишь через один пролив. Это принципиально.
3: Так.
2: Второе, но в Китае после 2009 года подняли уровень жизни и уровень потребления. У них нет дешевого рабочего больше. И вот те инвесторы, которым нужен дешевый рабочий, они уходят из Китая в другие регионы. И главный из этих регионов – это Юго-Восточная Азия.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Ток-шоу «Будні». Поскриптум. 16+.
1: Мы выжили в условиях жесткой конкуренции и даже нашли свою нишу на китайском рынке, уверен политолог Юрий Шевцов.
2: Мы много лет находились в тени дешевого китайского рабочего.
3: Так.
2: Поэтому, так как у нас структура производства, как и у Китая, ориентирована на само производство, на то, что мы называем там реальный сектор, вот, то поэтому уровень, потолок доходов наших людей зависел от Китая. Вот, пока был дешевый китайский рабочий, и мы не могли повышать потолок. Вот, иначе наша продукция становилась неконкурентоспособной. Сегодня в Китае дешевого рабочего нет. Или почти нет. Вот поэтому и мы можем повышать уровень доходов населения. Раз мы можем, находясь в Восточной Европе, какую-то нишу иметь на китайском рынке, это вообще удивительно. Они же производят все для планеты. Вот мы каким-то образом невероятным выжили в этой конкуренции и даже нашли свое место на их рынке, пускай через сельскохозяйственное производство, еще какие-то неожиданные ниши, но нашли. Это вообще невероятно. Во-первых, Китай не вступает в союз ни с кем. Вот, это их принципиальная установка. Отношения, напоминающие союз у них с Северной Кореей, но все равно не союз. А так они сами по себе.
3: Так.
2: Вот. Но зато они вступают в отношения стратегического партнерства. То есть они не берут ответственности, скажем, за военные дела, но они зато могут работать в рамках стратегического партнерства по каким угодно еще темам. И в этом смысле их концепция единой судьбы человечества – это и есть максимум того, с чем они приходят в мир. То есть они не формируют, как Советский Союз в свое время после Второй мировой войны, они не формируют свой блок, но они формируют вокруг себя сообщество стран, которые развиваются вместе, у которых стратегическое развитие взаимоувязано. И в этом смысле то, что вот мы, например, оказались в этом ключе, это естественно и нормально. Вот. И это максимум, что можно иметь от Китая. Но так как Китай громадная величина, то поэтому таких стран, у которых с Китаем отношения стратегического партнерства, их много. У каждой по-своему. Но чем более мощный Китай, тем больше таких стран, и тем более глубокое партнерство у него выстраивается с теми, кто близок к нему особенно. И в этом плане то, что вот мы вписались в целом в их концепцию, а с другой стороны, мы еще на высоких уровнях вписались.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

Александр Лукашенко прибыл сегодня с официальным визитом в Республику Индонезия. По прилете глава государства встретился с членами правительства Индонезии для обсуждения вопросов реализации важнейших совместных инвестиционных проектов. Александр Лукашенко пригласил индонезийских партнеров в Беларусь для того, чтобы посмотреть на работу наших компаний и предприятий. Президент отметил, что закрытых тем в сотрудничестве с Индонезией нет. Наоборот, мы хотим расширять наше сотрудничество. Если вы хотите инвестировать в какие-то предприятия, мы также рассмотрим любые ваши предложения, возможно, любые направления сотрудничества. Чтобы определиться с нашими возможностями, вы посмотрите в Беларуси, на что способна наша страна, акцентировал внимание президент. Беларусь и Индонезия сохраняют позитивную динамику роста двустороннего торгового оборота и обсуждают перспективы сотрудничества в промышленной кооперации. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков, который входит в состав делегации, сопровождающей президента Беларуси в ходе его официального визита в Индонезию. Максим Рыженков отметил, что сотрудничество с Индонезией интересно по многим причинам. Первое – это достаточно серьезный международный игрок с растущим ВВП и влиянием на мировые процессы. Сотрудничество на международной арене, взаимная поддержка – это одна тема. Второе – торгово-экономическое сотрудничество. Уже по итогам прошлого года наш товарооборот вместе с услугами превысил 600 миллионов долларов. Культурно-гуманитарное взаимодействие – это мягкая сила, создающая фундамент доверия, отметил первый заместитель премьер-министра Николай Снапков, выступая в городе Ланчжоу, провинции Гансю, на церемонии открытия первого форума регионов Беларуси и Китая. Тема форума – объединение сил регионов во имя совместного развития и процветания. Накануне уже начали проходить бизнес-встречи и мероприятия. Форум собрал более 270 участников из 23 регионов КНР и представителей всех областей Беларуси и города Минска. Отмечу, на полях форума планируется подписание около 40 двусторонних документов в сфере инвестиций, торговли, межрегионального научно-технического сотрудничества и гуманитарного сотрудничества. И в завершении выпуска МЧС будет дежурить в местах массовых гуляний граждан в День независимости. Сотрудники МЧС уже обследовали состояние пожарной безопасности задействованных объектов и площадок. Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления аварийно-спасательных служб и реагирования на чрезвычайные ситуации Игорь Гуликевич. Он отметил, что на дежурстве в подразделениях будет находиться порядка 3500 спасателей. При проведении фейерверков в городе Минске, в областных городах и райцентрах Госпромнадзором будут проведены обследования и контроль за соблюдением требований промышленной безопасности при использовании пиротехнических изделий. В каждой точке проведения фейерверков будет организовано дежурство пожарной, аварийно-спасательной техники и работников МЧС. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 33, в Гродно и Могилеве плюс 29, в Гомеле плюс 30, в Витебске 27 выше 0, в Минске плюс 28. Завтра в Витебске ожидается плюс 27-29, в Могилеве плюс 30-32, в Гомеле плюс 31-33. В Бресте 23-25 со знаком плюс, а в Гродно плюс 22-24. В Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно, гроза лишь в Гомеле и Гродно без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
2: Политолог Юрий Шевцов считает, что сама жизнь подталкивает Беларусь к углублению сотрудничества с Китаем в сфере образования.
3: Раз нас санкционировали на Западе, то так, поэтому мы пойдем на Восток. А на Востоке, в частности, в Китае, масса университетов входит в самые высокие рейтинги на планете. Вот. Раз нас не берут, грубо говоря, в Оксфорд, Кембридж, и куда там еще наш БГУ больше не включают в десятку или, или какой там, я забыл.
4: Ну, в какой-то рейтинг, допустим, да.
3: Но у нас высокий был. Ну, что ж, пойдем учиться там и входить в мировое образовательное и научное пространство через Китай. Им будет хуже. Если мы там закрепимся в Китае с их иероглифами, языком и прочим, потом нас оттуда не вышибешь.
4: Так.
3: Вот. На всей планете происходит громадный технологический переворот. Он примерно равен промышленной революции конца 18 века, когда паровой двигатель пришел. Это невероятный по масштабу переворот. И те страны, которые к нему причастны, у тех есть будущее. Если мы хотим видеть будущее свое, нам надо быть к нему причастным. На планете два лидера этого переворота – Соединенные Штаты и Китай. Например, хотя я приведу пример Китая, а не Европейского Союза, они на ближайшие примерно 5 лет убирают примерно треть всех специальностей, которым они обучали в университетах. И заменяют их на специальности, связанные с искусственным интеллектом. А это огромное потрясение для их системы образования. Вообразите себе, если бы мы у себя треть специальностей убрали. Вот они это делают в масштабе 1,5 миллиардной страны.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Представлен Honor X70 Pro Max. Специалисты показали умный защитный жилет для бега с радаром, GPS и системой оповещения. И смартфоны Samsung смогут проверять здоровье домашних животных по одной фотографии. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Honor анонсировала смартфон X70 Pro Max. Одной из главных особенностей новинки стала батарея емкостью 8560 мАч. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 90 Вт, а также проводная реверсивная подпитка. Основная камера получила 50-мегапиксельный сенсор и электронную стабилизацию изображения. Для селфи предусмотрена камера на 8 мегапикселей. Среди дополнительных возможностей – стереодинамики, инфракрасный порт, Wi-Fi, поддержка двух сим-карт и подэкранный сканер отпечатков пальцев. В плане защиты от воды и пыли девайс сертифицирован по стандартам IP66, IP68, 69 и 69K. Это высочайший уровень среди смартфонов. Honor X70 Pro Max доступен в фиолетовом, золотистом, зеленом и черном цветах. Бег часто считают одним из самых простых видов спорта. Достаточно надеть кроссовки и удобную одежду. Однако на деле он связан с определенными рисками, особенно если тренироваться в городской черте. Чтобы сделать пробежки безопаснее, специалисты сделали умный жилет. Главной особенностью устройства стал радар, который способен обнаруживать приближающиеся объекты – автомобили, велосипедистов или пешеходов. Уведомления об опасности можно получать через вибрацию на смартфоне или в умных часах. Звуковые сигналы в наушниках или световые индикаторы на самом жилете. Система не определяет, с какой стороны движется объект, но разработчики утверждают, что 30 метров, на которых жилет способен засечь угрозу, достаточно для своевременной реакции. На случай экстренной ситуации есть кнопка вызова помощи, которая отправляет ваше местоположение по GPS выбранным контактам. Одно нажатие – это тихое уведомление для близких, двойное – громкая сигнализация и оповещение всех контактов. Кстати, время автономной работы составляет от 3 до 6 часов. Samsung представил новую функцию для владельцев домашних животных. Компания разработала систему, которая позволяет проверить состояние здоровья кошки или собаки по одной фотографии. Достаточно будет сфотографировать питомца, после чего снимок проанализирует искусственный интеллект, обученный на ветеринарных данных. Система, помимо прочего, способна выявлять признаки проблем с зубами и деснами, катаракты, а также вывиха коленной чашечки. Отмечу, искусственный интеллект не заменяет полноценную ветеринарную диагностику. Функция предназначена для предварительной оценки состояния питомца и призвана помогать владельцам вовремя замечать возможные проблемы. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
1: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20.45.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

преддверии Дня независимости Республики Беларусь помилованы 32 человека, 28 из которых осуждены за преступления экстремистской направленности. Соответствующий указ подписал президент Беларуси. Главой государства помилованы 20 женщин и 12 мужчин. Решение принято на основании принципа гуманизма по отношению к осужденным и их семьям. Все они ходатайствовали о помиловании, признавая вину и раскаиваясь. Президент Беларуси поздравил председателя КНР, генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина со столетием основания Коммунистической партии Китая. Глава государства отметил особую значимость китайских инициатив в сферах глобального развития, безопасности, цивилизации и управления. Их реализация, по словам президента, способствует укреплению международного сотрудничества, повышению роли развивающихся стран и формированию более справедливого мирового порядка. Глава белорусского государства пожелал Компартии Китая твердости в достижении поставленных целей и мудрости в решении стоящих задач, а жителям дружественной Китайской Народной Республики мира и процветания. Тема реализации совместных проектов в области сельского хозяйства обсуждалась накануне на встрече чрезвычайного и полномочного посла Беларуси в Исламской Республике Иран с министром сельского хозяйства. Собеседники обсудили первоочередные шаги по реализации совместных проектов в областях сельского хозяйства, торговли и обеспечения продовольственной безопасности. Глава белорусской дипломатической миссии и министр сельского хозяйства Ирана подчеркнули важность дальнейшего развития взаимодействия между профильными ведомствами двух стран. И в завершение выпуска: в Минске 3 июля в местах праздничных фейерверков ограничат остановку и стоянку автомобилей. Это традиционные 6 мест: Чижовка-арена, парк Павлова, Национальная библиотека, парк Угачависа, парк Победы и набережное водохранилище Дрозды. В этом году к этому списку добавится парк Янки-Купалы. С 19 часов допуск в эти места будет ограничен. В местах проведения праздничных фейерверков по периметру будет ограничена остановка и стоянка транспортных средств, чтобы не повредить автомобили элементами салюта. Возможно, временное ограничение движения транспорта на время запуска фейерверков. И о погоде: сейчас в Бресте +34, в Гродно, Могилеве и Гомеле +30, в Витебске 28, выше 0, в Минске +29. Завтра в Витебске ожидается +27-29, в Могилеве +30-32, в Гомеле +31-33, в Бресте +23-25, в Гродно 22-24, выше 0. В Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза. Лишь в Гомеле и Гродно без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
0: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны. Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Голосы с места.
1: Детка, расскажи стишок, встань на табуреточку. Как простому люду жить, западному впредь? Из субстанции одной, как слепить конфеточку? Вот уже и мясо зло,

0: Новости медицины 16+.
1: О том, какой уникальный метод лечения детей с тяжелой деформацией позвоночника внедрили в Беларуси, можно ли определить одиночество по крови и чем опасен бабл-ти, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте! Специалисты РНПЦ травматологии и ортопедии вместе с коллегами реализовали проект «Спинальные системы», рассказали в белорусском Минздраве. В частности, внедрен новый метод лечения детей с тяжелой деформацией позвоночника. Нужно было создать необходимую размерную сетку спинальных систем, и специалистам удалось сделать своего рода конструктор, из которого можно сформировать индивидуальную комплектацию под конкретную операцию. Разработка уникальна. Металлоконструкции для операции на позвоночнике изготавливает белорусская фирма. К слову, уже подготовлена программа «Спинальные системы 2», в которую войдет создание новых методов диагностики и лечения детского церебрального паралича. Ученые из Кембриджского университета выявили биомаркеры в крови, которые указывают на ускоренное биологическое старение при недостатке общения. Команда исследователей проанализировала данные 42 тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет. Участников разделили на группы по признакам социальной изоляции и одиночества. Затем ученые сопоставили состояние здоровья участников с показателями их крови. Исследование подтвердило связь между одиночеством и старением на молекулярном уровне. Ученые идентифицировали 175 белков, которые связаны с социальной изоляцией и старением, а также 25 белков, коррелирующих с одиночеством и старением. Многие из этих биомаркеров связаны с воспалением, реакцией на стресс, вирусными инфекциями, сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, инсультом и повышенным риском ранней смертности. Эти проблемы со здоровьем чаще возникают у людей, испытывающих одиночество. Ученые планируют продолжить исследования, чтобы выявить более конкретные связи социальной изоляции с различными заболеваниями. Регулярное употребление бабл-ти может быть связано с более высоким риском тревожности у подростков. К такому выводу пришли китайские исследователи. Ученые проанализировали данные 11,5 тысяч подростков в возрасте от 12 до 18 лет. Участники сообщали, как часто пьют бабл-ти, а также проходили опросы для оценки тревожности и качества сна. Оказалось, что среди подростков, употреблявших напиток 1-2 раза в неделю, симптомы тревожности встречались чаще, чем среди тех, кто не пил его вовсе. У любителей бабл-ти, которые покупали его не менее 3 раз в неделю, вероятность тревожности была выше на 53%. Исследователи также обнаружили зависимость по принципу «чем больше, тем выше риск». Каждый дополнительный день употребления напитка в неделю был связан примерно с 10% увеличением вероятности тревожных симптомов. При этом связь сохранялась независимо от пола, возраста, места проживания и массы тела подростков. Дополнительный анализ показал, что часть этой связи может объясняться нарушениями сна. По мнению авторов, содержащиеся в напитке кофеин и сахар способны влиять на качество отдыха, что в свою очередь связано с эмоциональным состоянием. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
2: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
3: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
2: А батарейки? Их куда?
3: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
2: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
3: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

Александр Лукашенко сегодня поздравил народ Канады с праздником независимости. «Мы высоко ценим опыт гуманитарного взаимодействия, который существует между нашими народами. Уверен, развитие равноправного диалога, к которому Беларусь всегда готова, откроет новые горизонты в реализации совместного потенциала», — подчеркнул президент. Александр Лукашенко пожелал народу Канады мира, согласия и благополучия. «Будем рады приветствовать вас в гостеприимной Беларуси», — добавил глава государства. В преддверии Дня независимости министр обороны Беларуси Виктор Хренин вручил медали за отличие в воинской службе и погоны. Глава оборонного ведомства поздравил офицеров с заслуженными наградами, отметил их высокий профессионализм и поблагодарил за преданность воинскому долгу. Виктор Хренин во время вручения военнослужащим вооруженных сил государственных наград, а также погон офицерам, которым в порядке поощрения досрочно присвоены очередные воинские звания, подчеркнул, что честное и беззаветное служение Родине всегда было почетно. «Вы все являетесь надежной опорой для своих командиров, достойным примером для своих сослуживцев», — сказал министр, обращаясь к офицерам. Малые архитектурные формы украсят Дзержинск в преддверии областного праздника тружеников села Дожинки. Сейчас в городе идет активная подготовка к празднику тружеников села. Реализуется большое количество инфраструктурных проектов. В частности, обновляется уличное освещение, будет заасфальтировано 12 километров гравийных дорог, заменят 25 остановочных павильонов. Два микрорайона «Радужный» и «Родники» соединит современная велодорожка. Параллельно ведется ремонт жилых домов, меняют свой облик парки и скверы, городской стадион. Центральная площадь. Планируется, что областные дожинки пройдут 19 сентября. И в завершении выпуска «Поезд памяти 2026» встретили сегодня на Белорусском вокзале в Москве. В этом году культурно-образовательный проект проходит уже в пятый раз. За это время он стал не просто маршрутом по городам России и Беларуси, связанным с историей Великой Отечественной войны, а настоящим мостом между поколениями и народами. И Москва каждый год остается одной из ключевых остановок проекта. Здесь ребята видят не только столицу большой страны, но и город, который в 1941-м стал символом стойкости, мужества и веры в победу. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 91 копейка, 3,73 за 100 российских рублей и 4 рубля 28 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Могилеве и Витебске плюс 29, в Минске, Гродно и Гомеле плюс 32, в Бресте плюс 36. Завтра в Витебске ожидается плюс 27-29, в Могилеве плюс 30-32, в Гомеле плюс 31-33, в Бресте плюс 23-25, в Гродно 22-24 выше 0, в Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Гомеле и Гродно без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Представлен Honor X70 Pro Max. Специалисты показали умный защитный жилет для бега с радаром, GPS и системой оповещения. И смартфоны Samsung смогут проверять здоровье домашних животных по одной фотографии. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Honor анонсировала смартфон X70 Pro Max. Одной из главных особенностей новинки стала батарея емкостью 8560 мАч. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 90 Вт, а также проводная реверсивная подпитка. Основная камера получила 50-мегапиксельный сенсор и электронную стабилизацию изображения. Для селфи предусмотрена камера на 8 мегапикселей. Среди дополнительных возможностей – стереодинамики, инфракрасный порт, Wi-Fi, поддержка двух сим-карт и подэкранный сканер отпечатков пальцев. В плане защиты от воды и пыли девайс сертифицирован по стандартам IP66, IP68, 69 и 69K. Это высочайший уровень среди смартфонов. Honor X70 Pro Max доступен в фиолетовом, золотистом, зеленом и черном цветах. Бег часто считают одним из самых простых видов спорта. Достаточно надеть кроссовки и удобную одежду. Однако на деле он связан с определенными рисками, особенно если тренироваться в городской черте. Чтобы сделать пробежки безопаснее, специалисты сделали умный жилет. Главной особенностью устройства стал радар, который способен обнаруживать приближающиеся объекты – автомобили, велосипедистов или пешеходов. Уведомления об опасности можно получать через вибрацию на смартфоне или в умных часах. Звуковые сигналы в наушниках или световые индикаторы на самом жилете. Система не определяет, с какой стороны движется объект, но разработчики утверждают, что 30 метров, на которых жилет способен засечь угрозу, достаточно для своевременной реакции. На случай экстренной ситуации есть кнопка вызова помощи, которая отправляет ваше местоположение по GPS выбранным контактам. Одно нажатие – это тихое уведомление для близких, двойное – громкая сигнализация и оповещение всех контактов. Кстати, время автономной работы составляет от 3 до 6 часов. Samsung представил новую функцию для владельцев домашних животных. Компания разработала систему, которая позволяет проверить состояние здоровья кошки или собаки по одной фотографии. Достаточно будет сфотографировать питомца, после чего снимок проанализирует искусственный интеллект, обученный на ветеринарных данных. Система, помимо прочего, способна выявлять признаки проблем с зубами и деснами, катаракты, а также вывиха коленной чашечки. Отмечу, искусственный интеллект не заменяет полноценную ветеринарную диагностику. Функция предназначена для предварительной оценки состояния питомца и призвана помогать владельцам вовремя замечать возможные проблемы. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Автомобильные новости.
1: 16+.
2: Привет. Инспекторы ГАИ получат новые светоотражающие жилеты с маячками. Маску ПАВА сделал передвижной класс на колесах. Теперь учить безопасности будут с голограммами. И в Каменецком районе завершили обустройство необычного участка дороги, ведущей к национальному парку Беловежская пуща. Об этом в программе «Автомобильные новости» расскажу вам я, Виктория Клементенок. У сотрудников Госавтоинспекции Беларуси появились новые элементы форменного обмундирования. В частности, обновлен дизайн светоотражающих жилетов. Кроме того, на них теперь устанавливаются персональные красно-синие проблесковые маячки. Новую экипировку продемонстрировали министру внутренних дел Ивану Кубракову во время учебно-методического сбора руководящего состава подразделений ГАИ, который прошел накануне в колледже МВД. Нововведения направлены на повышение заметности инспекторов при несении службы в темное время суток и улучшение безопасности сотрудников на дороге. Маску ПАВА показал новую разработку – специальный автофургон для Госэнергонадзора. Авто назвали «Инфомобилем». Придумали ее не для перевозки грузов, а для обучения людей. Главная задача – рассказывать жителям городов и деревень, как пользоваться газовыми плитами, электроприборами и не нарушать правила энергобезопасности. В основе новинки – шасси МАЗ «Лира». А вот самое интересное – внутри. Масса авто не превышает 3 тонн, так что управлять им может любой водитель с категории «Б». Никаких дополнительных прав не нужно. В кузове установили большую интерактивную сенсорную панель и голографический проектор. С их помощью можно проводить занятия и показывать обучающие ролики. И в завершении выпуска: в Каменецком районе завершили обустройство необычного участка дороги, которая ведет к национальному парку Беловежская пуща и агрогородку Каменюки. Теперь колеса авто играют музыку. На проезжей части специалисты нанесли специальные шумовые линии из холодного пластика. Их здесь целых 3695 штук. Когда машина проезжает по ним, возникает вибрация и звук, который складывается в узнаваемую мелодию. Протяженность музыкального участка 700 метров. За это время автомобилисты и пассажиры могут услышать полный первый куплет знаменитой песни «Беловежская пуща». Всего 52 ноты. Виктория Клементенок, служба новостей «Альфа-Радио».

В преддверии Дня независимости Республики Беларусь помилованы 32 человека, 28 из которых осуждены за преступления экстремистской направленности. Соответствующий указ сегодня подписал президент Беларуси. Главой государства помилованы 20 женщин и 12 мужчин. Решение принято на основании принципа гуманизма по отношению к осужденным и их семьям. Все они ходатайствовали о помиловании, признавая вину и раскаиваясь. Беларусь предлагает Индонезии ввести безвизовый режим и открыть прямое авиасообщение. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков, который входит в состав делегации, сопровождающей президента Беларуси в ходе его официального визита в Индонезию. Кроме того, по словам Максима Рыженкова, индонезийская сторона намерена открыть в Минске свое дипломатическое представительство. Наличие дип-присутствия – очень хороший инструмент для развития всего комплекса отношений, отметил глава белорусского внешнеполитического ведомства. В рамках работы первого белорусско-китайского форума регионов Гродненская область подписала 20 документов о сотрудничестве с китайскими партнерами в различных сферах. Подписано 8 соглашений в сфере инвестиций, 3 документа в сфере межрегионального сотрудничества, 6 в сфере гуманитарного сотрудничества, 3 внешнеэкономических контракта. Как отметил председатель Гродненского облсполкома Юрий Караев, на открытии белорусско-китайского форума регионов на протяжении многих лет Гродненщину связывают прочь партнерские отношения с китайскими регионами, с провинциями Гансю, Хайнань, Фуцзянь. И в завершении выпуска: в Беларуси утвержден стандарт финансовых услуг и технологий, банковская деятельность, обеспечение информационной безопасности, цифровой отпечаток устройства. У банков с сегодняшнего дня обязательно наличие антифрод-системы. Это система, которая по определенному набору правил и критериев выявляет подозрительные действия, мошенничество и приостанавливает платежи, либо подсвечивает красную зону. В числе собираемых банками параметров об устройстве – данные о его местоположении. Банки обязаны не только проинформировать пользователя системы дистанционного обслуживания о сборе таких данных, но и получить его разрешение. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 91 копейка, 3,73 за 100 российских рублей и 4 рубля 28 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде: сейчас в Могилеве и Витебске плюс 29, в Минске, Гродно и Гомеле плюс 32, в Бресте плюс 36. Завтра в Витебске ожидается плюс 27-29, в Могилеве плюс 30-32, в Гомеле плюс 31-33, в Бресте плюс 23-25, в Гродно 22-24 выше 0, в Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно, гроза. Лишь в Гомеле и Гродно без существ осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: слушаешь Альфа-радио.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
0: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
2: Ток-шоу «Будни». Поскриптум.
3: 16+.
4: Политолог Алексей Дермант о том, какие темы обсуждались в ходе рабочего визита Лукашенко в КНР.
5: Прежде всего, нужно понимать, что любой визит, официальный визит такого уровня, высшего уровня, то есть лидера нашей страны и встречи с лидерами других государств, они тщательно готовятся довольно длительное время. И в данном случае мы понимаем, что никакой спонтанности нет, есть актуальные вопросы, которые нужно оперативно решить, в том числе на высшем уровне. Поэтому я думаю, что логика этих визитов, она абсолютно понятна. С одной стороны, это постоянная тесная координация с нашим ближайшим союзником, с Российской Федерацией. Затем визит, по сути, ко второму по значимости союзнику и партнеру, это Китайская Народная Республика. При этом я бы сделал акцент на том, прежде всего, на экономике, на развитии, на технологиях. Мы с Китаем активно в последнее время развиваем именно эту тематику. Речь шла, допустим, о том, что критические технологии, которые необходимы Беларуси, мы будем развивать у себя, в том числе у себя, на своей территории с помощью КНР, китайских товарищей. И это важно, потому что сегодня происходит очень мощная гонка технологическая, кто выбьется вперед, кто останется на плаву, а кто, будет уходить из-за смены технологических укладов. Поэтому наш лидер, понимая это, он принимает стратегические решения. Как когда-то мы решали начинать отношения тесные с Китаем, так сейчас нужно эти отношения, направить в такое стратегически важное для нас русло. Это прежде всего технологии. Детали, я думаю, со временем мы узнаем. Тут уже понятно, о чем идет речь. Это электроника, это искусственный интеллект, это робототехника, то, что мы можем делать на своей базе.
6: Это темы будущего. Да,
5: это темы будущего и то, где у нас есть компетенции. То есть не всегда с нуля все нужно создавать. Иногда нужно, поменять какую-то базу производственную, взять на вооружение новые технологии, но, допустим, какие-то школы, мощности, производительные силы у нас уже есть. Но их нужно модернизировать. И мы этим занимаемся. Но для начала, конечно, для этого нужны такие серьезные договоренности, То есть на высшем уровне, потому что тоже в Китае все не происходит спонтанно. Нужны решения партийные, высшего руководства, чтобы вот эти отношения завертелись и приобрели такой, серьезный всеохватывающий характер.
2: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Политолог Алексей Дермант о первом форуме регионов Беларуси и Китая.
2: Мы выходим действительно вот на такие всеобъемлющие отношения. Потому что этот формат для Беларуси мы обкатали, он нам знаком, да, вот прежде всего в отношениях с Российской Федерацией, и он оказался очень эффективным. Он оказался эффективным прежде всего для экономики, вот сотрудничество регион и Беларусь, или даже регион Беларуси, еще какой-то регион России. Все это показало свою эффективность. Потому что любые решения, принятые наверху, на самом верху, такие глобальные, стратегические, их нужно спускать на землю. Вот регионы — это есть та самая земля, где нужно реализовывать конкретные проекты и доводить все эти решения, ну, до конкретных проектов, конкретных исполнителей. И то, что мы вышли, ну, на такие отношения с Китаем, ну, это тоже большое достижение. Тем более мы понимаем, что там регион Китая, он может быть как там европейское государство по уровню ВВП, по населению, по емкости рынка, допустим, для той же самой белорусской продукции. Поэтому этот формат говорит о углублении отношений и, самое главное, о доверии. Китайская сторона тоже не стала бы вот выходить на уровень, ну, такой вот, не скажу даже глубинки, но вот таких регионов, да, глубинных Китая, где в том числе многое происходит, многое делается. Это значит, есть в Беларуси доверие, нас туда допускают, мы можем там работать с местными партнерами. И, ну, это прекрасно. Значит, и здесь у нас вот этот формат работает и показывает эффективность.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Политолог Алексей Дермант о визите Лукашенко в Индонезию.
2: Индонезия – это ключевая страна Юго-Восточной Азии и такой организации, как АСЕАН, объединяющей все государства практически Юго-Восточной Азии. И если взять этот регион, сравнить его, это вот как Европейский Союз по демографии и, нужно сказать, и по экономическому потенциалу, потому что именно там происходит бурный рост. А Индонезия, как я уже сказал, крупнейшая страна региона, более 200 миллионов человек, можно представить какой-то объем рынка. Страна активно развивается, страна находится на подъеме экономического роста. И чем нам это интересно? Опять же, возьмем те сферы, где Беларусь сильна традиционно, машиностроение, сельское хозяйство. Вот сейчас это в Индонезии все востребовано. Угу. Плюс те же самые биотехнологии, учитывая то, что и свое население нужно кормить, и производить, То есть вот в этом плане Беларусь и Индонезия, несмотря на разницу в объемах, масштабах стран, но тем не менее, скажем так, взаимосочетаемы. И все то, что мы традиционно предлагаем нашим партнерам на Дальней Дуге, в Азии, в Африке, в Латинской Америке, я думаю, вот таким прорывом может стать для нашего экспорта и визит президента. Тем более, что мы видим, в Индонезии интерес есть. Опять же, почему? Уважается политическая позиция Беларуси, уважается то, что мы, несмотря на все давление, стойко выдерживаем свою линию. Mm-hmm. И эта линия, такого не то, что антизападного, но скорее не поддаваться вот этому давлению западному. Она на самом деле в Азии, которые совсем недавно пережили колониальное вот это наследие, прошлое, оно вызывает очень большую позицию. И в этом плане у нас даже вот разговор, я думаю, начинается с общих ценностей, что и мы, и вы за суверенитет, независимость, против колониализма, против господства каких-то там избранных, которые себя такими назначили. И вот, а дальше начинаем, а чем мы можем быть друг другу полезны? Угу. И я думаю, что вот сначала ценности, а потом экономика. Может быть, это мой взгляд такой субъективный, но я так это вижу. Потому что вот просто с экономикой иногда не получается, А вот когда все-таки ценности и общий язык какой-то, даже символический, я думаю, с Индонезией это как раз та тема.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
3: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18.00 и в пятницу в 17.00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22.00.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
5: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: Disfruto acariciarte y ponerte a mí.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» на Альфа-радио. Хроника событий. Среда. 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Виктория Клементенок. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: Александр Лукашенко встретился с членами правительства Индонезии для обсуждения важнейших совместных инвестпроектов. В преддверии Дня независимости президент Беларуси помиловал 32 осужденных. Первый форум регионов Беларуси и Китая прошел в городе Ланчжоу. Минимальный налог на профдоход вводится в Беларуси.
0: Что происходит?
1: В преддверии Дня независимости Республики Беларусь помилованы 32 человека, 28 из которых осуждены за преступления экстремистской направленности. Соответствующий указ сегодня подписал президент Беларуси. Главы государства помилованы 20 женщин и 12 мужчин. Решение принято на основании принципа гуманизма по отношению к осужденным и их семьям. Все они ходатайствовали о помиловании, признавая вину и раскаиваясь. Александр Лукашенко сегодня прибыл с официальным визитом в Республику Индонезия. Президент встретился с членами правительства Индонезии для обсуждения вопросов реализации важнейших совместных инвестиционных проектов. Александр Лукашенко пригласил индонезийских партнеров в Беларусь для того, чтобы посмотреть на работу наших компаний и предприятий. Президент отметил, что закрытых тем в сотрудничестве с Индонезией нет. Наоборот, мы хотим расширять наше сотрудничество. Если вы захотите инвестировать в какие-то предприятия, мы также рассмотрим любые ваши предложения, возможно, любые направления сотрудничества. Чтобы определиться с нашими возможностями, вы посмотрите в Беларуси, на что способна наша страна, акцентировал внимание президент. Глава государства подчеркнул, что наши возможности – это прежде всего белорусские технологии, которые корнями уходят во времена Советского Союза. Это была одна из самых развитых стран мира, отметил президент. Мы эти технологии сохранили и во многом модернизировали предприятия, которые работают по этим технологиям. Самое главное, я знаю цели, к которым вы стремитесь, и на пути к этим целям мы можем быть вам полезны с нашими технологиями, подчеркнул глава государства. Беларусь и Индонезия сохраняют позитивную динамику роста двустороннего торгового оборота. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков, который входит в состав делегации, сопровождающей президента Беларуси в ходе его официального визита в Индонезию. «Нам очень интересно сотрудничество с Индонезией по многим причинам», отметил Максим Рыженков. «Первое – это достаточно серьезный международный игрок с растущим ВВП и влиянием на мировые процессы. Сотрудничество на международной арене, взаимное поддержка – это одна тема. Второе – торгово-экономическое сотрудничество. Здесь все развивается по тому плану, который мы наметили с нашими индонезийскими друзьями. Уже по итогам прошлого года наш товарооборот вместе с услугами превысил 600 миллионов долларов. В этом году позитивная динамика сохраняется с преимущественным ростом нашего экспорта», сказал глава белорусского внешнеполитического ведомства. Максим Рыженков отметил, что наряду с поставками калия начинают развиваться и другие направления в торговле, которые очень востребованы для Индонезии. Это поставки продуктов питания, сухого молока, сыворотки. Поставки или сборки нашей техники в этой стране очень нужны, в том числе в добывающей промышленности и для механизации сельского хозяйства. Это перенос определенных технологий сельскохозяйственного профиля в эту страну, рассказал министр. Обсуждается также сотрудничество в образовательной сфере обучения в Беларуси индонезийских специалистов по различным профилям, включая сельское хозяйство, медицину, инженерные специальности. В свою очередь, белорусской стороне интересны поставки из Индонезии различных товаров, в их числе каучук, морепродукты, какао-бобы, пальмовое, кокосовое масло. Отдельные позиции в части производимой в этой стране аппаратуры и техники.
2: На встрече с моим коллегой, министром иностранных дел, мы обсуждали широкий пласт вопросов именно политического сотрудничества, взаимной поддержки на международных площадках. Но кроме того, и тех вещей, которые важны нашим людям. Мы говорили о том, что в самое ближайшее время Индонезия более внимательно посмотрит на вопрос освобождения белорусских граждан от необходимости получения визы в аэропорту для посещения Индонезии на срок до 30 дней. Я считаю, это очень хорошая была бы возможность для расширения контактов между людьми, которые являются как известно, одним из моторов развития отношений. Кроме того, мы ожидаем ответа индонезийской стороны на наше предложение о запуске прямого рейса. Это тоже хорошая была бы новость для наших туристов и вообще представителей бизнеса. Кроме того, индонезийская сторона подошла вплотную к практической реализации своего предложения, которое они озвучили, собственно, сами по открытию дипломатического присутствия в Минске. Вы понимаете, что наличие дипломатического присутствия – это очень хороший инструмент для развития всего комплекса отношений. Также мы говорили о сотрудничестве в области культуры, договорились, что в ближайшее время наметим какие-то шаги по проведению Дней культуры в Беларуси, в Индонезии, соответственно. Будет подписан соответствующий меморандум. Ну, от белорусской стороны подпишу его я, хотя касаться будет сотрудничества в области культуры. Ну, это вообще такая практика есть. По образованию очень много есть интересных моментов. Вы знаете, что руководитель Белорусского государственного университета радиоэлектроники также здесь принимают участие. Они подписали соглашение с индонезийской стороной о сотрудничестве и обмене студентами. Ну, словом, в общем-то, отношения с Индонезией носят такой комплексный характер. И я уверен, что встреча лидеров двух стран придаст не просто импульс, а на самом деле откроет новые возможности для сотрудничества, ибо во всех странах внимание президентов к сотрудничеству с тем или иным государством – это даже не рекомендация всем министерствам и ведомствам сотрудничать, а это прямое указание. Тем более, что в рамках визита нашего главы государства утверждается, назовем ее так, на уровне глав государств дорожная карта нашего сотрудничества, которая прописывает очень детально все направления сотрудничества от гуманитарного до торгово-экономического. И является, как прикладным документом как для, индонезийской стороны, так и для белорусской.
1: На встрече обсуждались и вопросы перспективного инновационного сотрудничества и развития Беларуси и Индонезии, рассказал вице-премьер Беларуси Виктор Каранкевич.
3: Здесь затрагивались различные сферы и направления деятельности от сельского хозяйства до промышленной углубленной кооперации. В сельскохозяйственной сфере не только это поставки продуктов питания, но и поставки техники для механизации сельского хозяйства. И начиная от поставки техники, непосредственно уже комплексный подход, предусматривающий создание сервисных центров по ее обслуживанию, обучение персонала, кадров, создание сборочных производств. И создание сборочных производств не только в отношении сельскохозяйственной техники, но и в других сферах. Это и грузовая техника, и карьерная техника. Также вопросы затрагивались и в сфере здравоохранения, производства медицинских и ветеринарных препаратов как на территории Республики Беларусь, так и на территории Индонезии. И основная задача – максимально большое количество партнеров вовлечь в реализацию этих проектов.
0: Это важно.
1: Углубление отношений с государствами Юго-Восточной Азии – один из приоритетов внешней политики Беларуси. При этом Индонезия является одной из ключевых стран для продвижения наших интересов в этом обширном регионе, заявил Александр Лукашенко во время своего первого визита в Джакарту в 2013 году.
4: Для Беларуси Индонезия – важный и перспективный партнер в Юго-Восточной Азии. Ваша страна – влиятельный, авторитетный участник международных отношений, один из лидеров государств ОСЕАН. Именно поэтому мною было принято решение открыть здесь посольство. Мы уверены, что схожесть позиций двух стран по ключевым вопросам мировой повестки дня должна быть дополнена интенсивным торгово-экономическим взаимодействием.
1: Первый визит Александра Лукашенко в истории двусторонних отношений на высшем уровне в Индонезию в 2013 году был приурочен к 20-летию установления дипломатических отношений между странами. На тот момент товарооборот между странами составлял около 130 миллионов долларов. В предыдущие годы показатели были другие. Например, в 2011 году страны наторговали на 220 миллионов долларов. Но даже эти цифры, считал Александр Лукашенко, явно не соответствовали возможностям двух государств. По итогам переговоров на высшем уровне стороны подписали несколько документов о расширении сотрудничества. Главное внимание, конечно, уделили экономике, промышленности, сельскому хозяйству, технологиям и торговле. Особый акцент тогда был сделан на возможностях белорусской промышленности. Индонезийская сторона отмечала интерес к белорусским технологиям в области сельхозтехники, тяжелого оборудования и машиностроения. Наше сотрудничество в настоящее время хорошо развивается, однако мы можем наладить еще более тесные отношения. Углубление в будущем сотрудничества с Белоруссией для нас является политическим капиталом, сказал индонезийский лидер. В июле прошлого года Беларусь посетил президент Индонезии Прабово Субианто. Александр Лукашенко с индонезийским коллегой обсудил максимально широкий круг тем. Пресс-служба индонезийского лидера в своей публикации о встрече отметила ее теплый характер и уточнила, что Прабово Субианто совершил короткую остановку в Беларуси, возвращаясь в Индонезию. По прибытии глава государства пояснил, что визит в Беларусь позволил обсудить важные стратегические потребности обеих стран, в том числе вопрос о возможном расширении сотрудничества в сфере торговли сырьевыми товарами и удовлетворении потребностей в удобрениях. Через пару месяцев оба лидера встретились в Пекине, где прошли торжества по случаю 80-летия победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны, а также саммит Шанхайской организации сотрудничества. Главы государств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, включая сферу образования. Речь, в частности, шла об обучении индонезийцев в Беларуси. Прабово Субианто тогда еще раз пригласил Александра Лукашенко совершить визит в Индонезию.
0: Факты на стол.
1: Перед визитом главы государства в Джакарте прошел белорусско-индонезийский бизнес-форум. На него приехали представители многих секторов экономики, включая машиностроение, производство продуктов питания, образование, логистику, сектор страховых услуг. По ранее проработанным контрактам и договоренностям индонезийскими партнерами уже подписано контрактов на 49 миллионов долларов. Но встречи продолжаются, и деловые круги обеих стран ожидают новых договоренностей. На полях бизнес-форума вице-премьер Беларуси Виктор Каранкевич подчеркнул, что мощный импульс развитию двустороннего сотрудничества был задан главами наших государств Александром Лукашенко и Прабово Субианто в ходе встреч в прошлом году. Яркое тому подтверждение – рост взаимного товарооборота. Нам необходимо сохранить положительную динамику наращивания товарооборота, а также находить новые точки роста и возможности для более тесной интеграции, заявил Виктор Каранкевич.
5: У нас достаточно большой потенциал, и тому подтверждение является этот бизнес-форум, где дан старт отдельных уже направлений взаимовыгодного сотрудничества и подписаны отдельные документы, направленные на реализацию совместных проектов. В мае этого года было проведено 8-е заседание Белорусско-Индонезийской межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, где также был подписан ряд документов и меморандумов, которые уже, уверен, внесут свой вклад и в развитие двухсторонних отношений. Основная тема, которая затрагивает это сфера продовольственной безопасности, и здесь уже есть ряд хороших результатов.
1: Таким образом, Индонезия для Беларуси это не просто еще одно направление внешней торговли, а часть более широкой картины меняющегося мира, где центры экономического роста и политического влияния постепенно смещаются в сторону Азии. В свою очередь, для Джакарты сотрудничество с Минском открывает и дополнительные возможности в этой части континента. Расстояние между двумя странами измеряется не только тысячами километров, но и объемом еще нереализованных возможностей. Именно их раскрытие и станет главным испытанием для нового этапа партнерства. Индонезия – одна из самых быстрорастущих стран глобального юга, постепенно превращается в один из центров мировой политики и торговли. Минск намерен развивать отношения с Джакартой, и официальный визит президента Беларуси в Индонезию – это продолжение курса на укрепление позиций Беларуси в новых центрах экономического роста.
0: Мнение эксперта.
1: Сначала общие ценности, а затем экономика. Тема углубления сотрудничества с Индонезией и регионом Юго-Восточной Азии в целом прокомментировал политолог Алексей Дермонт.
6: Индонезия – это ключевая страна Юго-Восточной Азии и такой организации, как АСЕАН, объединяющий все государства практически Юго-Восточной Азии. И если взять этот регион, сравнить его, это вот как Европейский Союз по демографии и, нужно сказать, и по экономическому потенциалу, потому что именно там происходит бурный рост. А Индонезия, как я уже сказал, крупнейшая страна региона, более 200 миллионов человек, можно представить какой-то объем рынка. Страна активно развивается, страна находится на подъеме экономического роста. И чем нам это интересно? Опять же, возьмем те сферы, где Беларусь сильна традиционно, машиностроение, сельское хозяйство. Вот сейчас это в Индонезии все востребовано. Плюс те же самые биотехнологии, учитывая то, что и свое население нужно кормить, и производить. То есть вот в этом плане Беларусь и Индонезия, несмотря на разницу в объемах, масштабах стран, но тем не менее, скажем так, взаимосочетаемы. И все то, что мы традиционно предлагаем нашим партнерам на дальней дуге, в Азии, в Африке, Африке, в Латинской Америке. Я думаю, вот таким прорывом может стать для нашего экспорта и визит президента. Тем более, что мы видим, в Индонезии интерес есть. Опять же, почему? Уважается политическая позиция Беларуси, уважается то, что мы, несмотря на все давление, стойко выдерживаем свою линию. И эта линия такого не то, что антизападного, но скорее не поддаваться вот этому давлению западному. Она на самом деле в Азии, которые совсем недавно пережили колониальное вот это наследие, прошлое, оно вызывает очень большую позицию. И в этом плане у нас даже вот разговор, я думаю, начинается с общих ценностей, что и мы, и вы за суверенитет, независимость, против колониализма, против господства каких-то там избранных, да, которые себя такими назначили. И вот, а дальше начинается, а чем мы можем быть друг другу полезны? И я думаю, что вот сначала ценности, а потом экономика. Ну, может быть, это мой взгляд такой субъективный, но я так это вижу. Потому что вот просто с экономикой иногда не получается, да. А вот когда все-таки ценности и общий язык какой-то, даже символический, вот я думаю, с Индонезией это как раз та тема.
1: Таковы основные темы этого дня. С вами была Виктория Клементенок. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-Радио.
7: Традиционно 11 июля грандиозный праздник «Александрия» собирает друзей. Большая развлекательная программа, выставки, ярмарки регионов Беларуси, России и стран-участниц праздника, интерактивные детские программы, молодежные площадки, площадка, посвященная году белорусской женщины, тематическая площадка «Зроблена у Беларуси», сырный фестиваль, демонстрационные выступления Могилевского аэроклуба ДОСАВ, концерт «Союзное государство» на Купале и главный концерт праздника с участием звезд белорусской и российской эстрады. Добро пожаловать в Александрию!
8: Реклама.
9: И достается сложный билет, неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
10: Конечно. Револон готов ответить. Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов». Реклама.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Политолог Алексей Дермант подчеркнул, поезд памяти не консервирует историю, а сохраняет ее живой.
2: Любой такой интерактивный живой проект, а поезд памяти, на мой взгляд, к таким относится, он, ну, всегда вот воздействует, что ли, да, и на молодежь, да, и на осознание происходившего и теперешнего, ну, гораздо лучше. Это все равно что-то такое, ну, скажем так, не совсем музейное, на мой взгляд. Это более интерактивная вещь. Ну, тем более, когда это вот создается в кооперации союзной России и Беларуси. Mm-hmm. Ну, и то, что этот поезд курсирует уже по многим населенным пунктам Беларуси, значит, больше людей сможет приобщиться, посмотреть, увидеть. То есть вот такие проекты, они действительно сохраняют память живой. Не ее, на мой взгляд, не музеифицируют. Это самое важное. Ну, а наша задача, чтобы таких проектов было больше, охват больше, знания вот эти передавались. Ну, я думаю, что вот в союзном государстве как раз эта тема у нас на высоком уровне, и этот тоже проект, по сути, союзный. Поэтому уверен, что это все будет востребовано, будут еще и новые формы, но в целом вот у нас этот блок, связанный с исторической памятью, исторической политикой, с культивированием ценностей победы, очень мощный. И это наш базис.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45. Альфа-радио. Музыка Беларуси. Слушай прямо сейчас.

Президент Беларуси поздравил председателя КНР, генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина со 105-летием основания Коммунистической партии Китая. Глава государства отметил особую значимость китайских инициатив в сферах глобального развития, безопасности, цивилизации и управления. Их реализация, по словам президента, способствует укреплению международного сотрудничества, повышению роли развивающихся стран и формированию более справедливого миропорядка. Глава белорусского государства пожелал Компартии Китая твердости в достижении поставленных целей и мудрости в решении стоящих задач, а жителям дружественной Китайской Народной Республики мира и процветания. Беларусь и Индонезия сохраняют позитивную динамику роста двустороннего торгового оборота и обсуждают перспективы сотрудничества в промышленной кооперации. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков, который входит в состав делегации, сопровождающей президента Беларуси в ходе его официального визита в Индонезию. Максим Рыженков отметил, что сотрудничество с Индонезией интересно по многим причинам. Первое – это достаточно серьезный международный игрок с растущим ВВП и влиянием на мировые процессы. Второе – торгово-экономическое сотрудничество. Уже по итогам прошлого года наш товарооборот вместе с услугами превысил 600 миллионов долларов. Беларусь и Таиланд продолжат развитие всего комплекса взаимовыгодных отношений. Об этом шла речь сегодня на встрече первого заместителя министра иностранных дел Беларуси Сергея Лукашевича с чрезвычайным и полномочным послом Таиланда в России и Беларуси по совместительству по случаю завершения его дипломатической миссии. Стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-таиландских отношений, отметили ключевые результаты совместной работы, включая проведение в июле прошлого года первого официального визита министра иностранных дел Беларуси в Таиланд и подписание межправительственного меморандума о создании совместного белорусско-таиландского комитета по торговому и экономическому сотрудничеству. И в завершении выпуска основные мероприятия, посвященные Дню независимости, пройдут у мемориала Курган Славы и историко-культурного комплекса «Линия Сталина». Сотрудники милиции подчеркивают, во избежание заторовых ситуаций на Кургане Славы будет организована дополнительная парковка вдоль автодороги Р-53. Чтобы не создавать неудобства, при личном досмотре рекомендовано брать с собой минимальное количество вещей. В целях обеспечения безопасности и правопорядка в местах проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню независимости, сотрудники милиции Минска будут нести службу по охране общественного порядка в усиленном режиме. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 91 копейка, 3,73 за 100 российских рублей и 4 рубля 28 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Могилеве и Витебске плюс 28, в Минске, Гродно и Гомеле плюс 30, в Бресте плюс 33. Завтра в Витебске ожидается плюс 27-29, в Могилеве плюс 30-32, в Гомеле плюс 31-33, в Бресте плюс 23-25, в Гродно 22-24 выше 0, в Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно, гроза. Лишь в Гомеле и Гродно без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
1: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Яна Цидик. Здравствуйте. Александр Лукашенко продолжает комплексный визит в регион Восточной и Юго-Восточной Азии. Утром 1 июля президент Беларуси прибыл в Джакарту с официальным визитом. Глава государства встретился с членами правительства Индонезии для обсуждения вопросов реализации важнейших совместных инвестиционных проектов. Несмотря на то, что наши страны разделяют почти 10 тысяч километров, Индонезия – один из наиболее перспективных партнеров Беларуси в Юго-Восточной Азии.
2: Знаю, что и в области сельского хозяйства, в области поставок и совместного производства медицинских препаратов, ветеринарных препаратов, продуктов питания. Мы обсуждали темы. Также ряд других проблем. Я хочу, чтобы вы знали, если мы что-то можем для вас сделать, пожалуйста, мы вас ждем в Беларуси. Посмотрите наши производственные компании, наши предприятия. Если вас что-то заинтересует, считайте, что это все реализуемое. У нас закрытых тем сотрудничества с Индонезией нет. Наоборот, мы хотим расширять наше сотрудничество. Поэтому давайте будем договариваться. Если вы захотите инвестировать в какие-то предприятия, мы также рассмотрим любые ваши предложения взаимно. Хотели бы, чтобы без всякой волокиты и задержек, если мы будем создавать у вас здесь предприятие по совместному производству интересующих вас товаров. Вот, поэтому вполне возможны любые направления сотрудничества. Вы только говорите, что надо, а мы прямо скажем наши возможности. Но еще раз подчеркну, чтобы определиться с нашими возможностями. Вы посмотрите в Беларуси, на что способны страны. Вы хорошо знаете, что наши возможности – это прежде всего белорусские технологии, которые корнями уходят во времена Советского Союза. Тоже знаете, что это была одна из самых развитых стран мира. Мы эти технологии сохранили. И во многом модернизировали предприятия, которые работают по этим технологиям. И самое главное, я знаю цели, к которым вы стремитесь. И на пути к этим целям мы можем быть вам полезны с нашими технологиями.
3: Господин президент, для нас большая честь принимать вас здесь, на нашей индонезийской земле. И я бы хотел уверить вас, что по поручению нашего лидера, президента Индонезии, нам даны указания укреплять и развивать отношения с Республикой Беларусь во всех возможных сферах.
1: Взаимная торговля между нашими странами постепенно растет, а вместе с ней появляются и новые направления взаимодействия. Одним из ключевых остается обеспечение продовольственной безопасности. Беларусь готова наращивать поставки молочной продукции, а также сельскохозяйственной, автомобильной, коммунальной и пассажирской техники. В свою очередь, Минск заинтересован в увеличении импорта некоторых позиций индонезийской продукции. Такой подход позволяет постепенно переходить от отдельных контрактов к долгосрочному экономическому партнерству, подчеркнул министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков.
4: На встрече с моим коллегой, министром иностранных дел, мы обсуждали широкий пласт вопросов именно политического сотрудничества, взаимной поддержки на международных площадках, но кроме того, и тех вещей, которые важны нашим людям. Мы говорили о том, что в самое ближайшее время Индонезия более внимательно посмотрит на вопрос освобождения белорусских граждан от необходимости получения визы в аэропорту для посещения Индонезии на срок до 30 дней. Я считаю, это очень хорошая была бы возможность для расширения контактов между людьми, которые являются, как известно, одним из моторов развития отношений. Вот. Кроме того, мы ожидаем ответа индонезийской стороны на наше предложение о запуске прямого рейса. Вот. Это тоже хорошая была бы новость для наших туристов и вообще представителей бизнеса. Кроме того, индонезийская сторона подошла вплотную к практической реализации своего предложения, которое они озвучили, собственно, сами по открытию дипломатического присутствия в Минске. Ну, вы понимаете, что наличие дипломатического присутствия – это очень хороший инструмент для развития всего комплекса отношений. Также мы говорили о сотрудничестве в области культуры, договорились, что в ближайшее время наметим какие-то шаги по проведению Дня культуры в Беларуси, в Индонезии, соответственно. Будет подписан соответствующий меморандум. Ну, от белорусской стороны подпишу его я, хотя касаться будет сотрудничества в области культуры. Ну, это вообще такая практика есть. По образованию очень много есть интересных моментов. Вы знаете, что руководитель Белорусского государственного университета радиоэлектроники также здесь принимают участие. Мы подписали соглашение с индонезийской стороной о сотрудничестве и обмене студентами. Ну, словом, в общем-то, отношения с Индонезией носят такой комплексный характер. И я уверен, что встреча лидеров двух стран придаст не просто импульс, а на самом деле откроет новые возможности для сотрудничества. Ибо ну, во всех странах внимание президентов к сотрудничеству с тем или иным государством – это даже не рекомендация всем министерствам и ведомствам сотрудничать, а это прямое указание. Тем более, что в рамках визита нашего главы государства вот подписывается, ну не подписывается, утверждается, назовем ее так, на уровне глав государств дорожная карта нашего сотрудничества, которая прописывает очень детально все направления сотрудничества от гуманитарного до торгово-экономического. И является, ну, как прикладным документом как для значит, индонезийской стороны, так и для белорусской.
1: Индонезия – крупнейшая экономика Юго-Восточной Азии и четвертая по численности населения страна на планете. Более 200 миллионов потенциальных потребителей делают этот рынок одним из самых перспективных для белорусского экспорта и важнейших совместных инвестиционных проектов, отметил зам-премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич.
5: На встрече обсуждались вопросы перспективного инвестиционного сотрудничества, развития между Республикой Беларусь и Индонезией. Здесь затрагивались различные сферы и направления деятельности от сельского хозяйства до промышленной углубленной кооперации. В сельскохозяйственной сфере не только это поставки продуктов питания, но и поставки техники для механизации сельского хозяйства. И начиная от поставки техники, непосредственно уже комплексный подход, предусматривающий создание сервисных центров по ее обслуживанию, обучение персонала, кадров, создание сборочных производств. И создание сборочных производств не только в отношении сельскохозяйственной техники, но и в других сферах. Это и грузовая техника, карьерная техника. Также вопросы затрагивались и в сфере здравоохранения, производства медицинских и ветеринарных препаратов, как на территории Республики Беларусь, так и на территории Индонезии. И основная задача – максимально большое количество партнеров вовлечь в реализацию этих проектов.
1: Что касается программы официального визита Александра Лукашенко в Индонезию, она насыщенная. Запланированы переговоры белорусского лидера с президентом Индонезии Прабово Субианто в узком и расширенном составах. Главы государства обсудят перспективы взаимодействия в торговле, промышленности, инвестиционной и гуманитарной сферах. По итогам ожидается подписание ряда двусторонних документов. Главным из них станет дорожная карта сотрудничества Беларуси и Индонезии на 2026-30 годы. Она определит основные направления совместной работы на ближайшую перспективу. Больше подробностей о большой командировке президента читайте на сайте СБ Бай и в газете СБ Беларусь сегодня. Взаимовыгодные перспективы сотрудничества Беларуси и Индонезии подтверждают и конкретные результаты. Накануне в Джакарте завершился белорусско-индонезийский бизнес-форум, по итогам которого подписаны контракты на 76 миллионов долларов. Беларусь была представлена широкой делегацией различных сфер экономики, включая логистику, машиностроение, производство продуктов питания, образование, сектор страховых услуг. Одно из важнейших направлений – это продовольственная безопасность. Как подчеркнул Виктор Каранкевич, индонезийские потребители уже имели возможность оценить качество белорусских товаров.
6: У нас достаточно большой потенциал, и тому подтверждение является этот бизнес-форум, где дан старт отдельных уже направлений взаимовыгодного сотрудничества и подписаны отдельные документы, направленные на реализацию совместных проектов. В мае этого года было проведено 8-е заседание Белорусско-Индонезийской межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, где также был подписан ряд документов и меморандумов, которые уже, уверен, внесут свой вклад и в развитие двухсторонних отношений. Основная тема, которая затрагивается, это сфера продовольственной безопасности, и здесь уже есть ряд хороших результатов.
1: Дополнительный стимул партнерству придаст и вступление в силу соглашения о формировании зоны свободной торговли между Индонезией и странами ЕАЭС. В мае этого года Беларусь, первой из государств-участниц пятерки, ратифицировала этот документ. Ланчжоу принимает первый форум регионов Беларуси и Китая. Он собрал более 270 участников из 23 регионов Китая, а также представителей всех областей Беларуси и Минска. Всего планируется подписание около 40 двусторонних документов в сфере инвестиций, торговли и межрегионального взаимодействия, научно-технического и гуманитарного сотрудничества. Первый вице-премьер Беларуси Николай Снопков подчеркнул, что дружба между нашими народами прошла испытание временем, а провинция Ганьсу не случайно была выбрана в качестве места проведения форума. Регион сердца древнего шелкового пути – символ связанности и диалога.
7: Мы видим и ценим то внимание, какое руководство Китая и провинции Ганьсу, в частности, уделяет нашей стране. Я приехал в Ланчжоу не с пустыми руками. Со мной поручение президента нашей страны Александра Григорьевича Лукашенко и его четкая установка – перевести наше всепогодное стратегическое партнерство как основную установку лидеров на уровень конкретных дел, конкретных проектов, конкретных межрегиональных связей, конкретных задач.
1: Для Беларуси Китай также всегда был и остается примером эффективной модели региональной политики. На встрече отмечены современные успехи Ганьсу. Регион трансформируется в мощный промышленно-логистический узел. Стать мостом между регионами, рынками и людьми – это историческая миссия, которая сегодня объединяет Беларусь и Ганьсу. На встрече высокого уровня отмечено, что форум регионов – это новый этап дружественных отношений. Конкурентные преимущества очевидны и дополняют друг друга. У Ганьсу есть уникальные природные ресурсы, компетенции в традиционной китайской медицине, школа шелководства, мощный промышленно-логистический узел. У Беларуси отличный индустриальный потенциал, передовое машиностроение и калийные удобрения.
0: Картина дня.
1: В преддверии Дня независимости Республики Беларусь помилованы 32 человека, 28 из которых осуждены за преступление экстремистской направленности. Соответствующий указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко. Белорусским лидерам помилованы 20 женщин и 12 мужчин. Решение принято на основании принципа гуманизма по отношению к осужденным и их семьям. Все они ходатайствовали о помиловании, признавая вину и раскаиваясь. Системы защиты населения и территории важно непрерывно совершенствовать и адаптировать под возникающие риски, заявил министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси на заседании Координационного совета по чрезвычайным ситуациям ОДКБ в Санкт-Петербурге. В мероприятии приняли участие главы спасательных ведомств Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и руководство секретариата Альянса. На повестке дня обсуждение широкого круга вопросов, в числе которых организация совместных мероприятий, проведение специальных спасательных учений «Скала-2026», а также проработка создания Центра гуманитарного реагирования ОДКБ.
8: Все наши страны подвержены различного рода чрезвычайных ситуациям. Они отличаются по географическому происхождению, по природному и, конечно же, по экономической составляющей. И вот для нас всех очень важно делиться опытом. И мы для себя видим, во-первых, планирование работы наших ведомств в рамках проведения различных учений, которые разыгрывают те или иные сценарии развития чрезвычайных ситуаций, будь то в Беларуси, в России, Казахстане, Таджикистане или же Кыргызстане.
1: Помимо пленарных обсуждений, в программу включена практическая часть. Одна из них – межведомственное учение на питерском стадионе «Газпром-Арена», где специалисты отработали сложные сценарии спасательных операций с эвакуацией большого количества людей и разбором завалов. Еще одно важное мероприятие, которое проходит в эти дни в Санкт-Петербурге – это финансовый конгресс Банка развития. В работе и дискуссиях на площадке принимает участие глава Нацбанка Беларуси Роман Головченко. Конгресс называют одним из главных деловых событий года, а также ключевой площадкой, где регулятор и участники финансового рынка обсуждают глобальные и самые острые вопросы экономического развития. Например, 1 июля говорили о макроэкономике, денежно-кредитной политике, а также о развитии технологий и банковского регулирования, как влияют внешние факторы на устойчивость развития экономики России, учитывая, что Россия – наш главный торгово-экономический партнер. Беларуси интересен этот диалог, мы активно участвуем в переговорах.
9: Современная архитектура платежей и вообще мировая финансовая система проживает такие времена драматических перемен. Драматических не с точки зрения каких-то последствий тяжелых, а с точки зрения быстроты и скорости изменений, которые происходят. Поэтому очень важно успевать не просто адаптироваться под изменения, я имею в виду адаптироваться для центральных банков, для других финансовых регуляторов. Важно занимать проактивную позицию и где-то даже выступать инициатором таких решений. Поэтому очень важно иметь доступ к самым современным практикам регулирования и финансовых технологий. И именно здесь это отличная площадка для того, чтобы услышать голос наших партнеров, наших коллег, представителей глобального юга, крупных развивающихся экономик, самих российских финансовых учреждений, регуляторов. И это самое лучшее место для того, чтобы и себя показать, как говорится, и на других посмотреть.
1: Деловая программа форума – это 2 пленарных заседания, а также панельная дискуссия. Но вот главная тема – это курс на долгосрочный рост. Как не растерять возможности? Беларусь на площадке проведет еще и серию двусторонних встреч, например, с руководством центральных банков России, Индии, Египта, а также Никарагуа.
0: Картина дня.
1: Литва продолжает разрывать последние связи с нашей страной. Сейм единогласно принял решение о денонсации соглашения о приграничном передвижении с Беларусью. Причем на рассмотрение этого вопроса народным избранникам понадобилось около 2 минут. Речь идет о документе, который предполагал возможность для граждан, проживающих у границы, пересекать ее по специальным разрешениям и находиться на территории соседнего государства до 90 дней в течение полугода. Договор задумывался ради сохранения человеческих связей, ведь по обе стороны границы у людей живут родственники, там же могилы близких. Но у литовских властей своя логика. Они заявили, что денонсация соглашения о приграничном передвижении соответствует текущему внешнеполитическому курсу и соображениям национальной безопасности страны. Аномальная жара, которая установилась во Франции, раскалила политическую обстановку в стране. В парламенте группа депутатов объявила о скором включении в повестку дня Национальной ассамблеи резолюции о недоверии правительству. Они обвинили Кабмин в полном бездействии во время погодных аномалий и неспособность преодолеть возникшие из-за этого проблемы. Франция столкнулась с серьезными перебоями в движении транспорта, подаче электроэнергии, а главное – с серьезным кризисом в системе здравоохранения, которая оказалась не готова к аномальной жаре. По мнению депутатов от «Зеленых», это привело к гибели как минимум 10 тысяч человек. Из-за этого в зале парламента разгорелась ожесточенная полемика между премьер-министром и народными избранниками. Парламентарии начали сбор подписей за вотум недоверия действующему Кабмину. После заседания депутаты потребовали создать специальную комиссию, которая займется расследованием действий правительства в условиях климатического кризиса. В преддверии саммита НАТО в Турции эксперты констатируют, что альянс переживает глубочайший раскол со времен окончания Второй мировой войны. Американская и европейская территории безопасности видят угрозы по-разному. Оппозиция Турции, способная вести диалог со всеми сторонами, вызывает раздражение у ее же партнеров. Главный раскол внутри НАТО сегодня не между отдельными странами, а между концептуальными подходами к безопасности по обе стороны Атлантики. Трансатлантическое сотрудничество, на основе которого и создавался каркас НАТО, сегодня разделяется на 2 территории безопасности – европейскую и американскую. Причем они очень по-разному видят возможности обеспечения собственной безопасности. Америка всячески отходит от вероятности участия в европейском конфликте. При этом Вашингтон, выходя из договоров о ракетах малой и средней дальности, фактически смещает вектор возможного конфликта в сторону европейского региона. Отношение американского президента к предстоящему саммиту красноречиво. Дональд Трамп заявил, что не поехал бы на саммит НАТО, если бы неуважение к президенту Турции. Сербия возобновляет обязательный призыв в армию. Служба начнется с марта будущего года. Об этом заявил лидер страны Александр Вучич во время показа военной техники на аэродроме под Белградом. Напомню, воинская обязанность была отменена в стране более 10 лет назад, а теперь ее возвращают для укрепления обороноспособности страны. Во Франции легализуют эвтаназию. Национальное собрание страны одобрило законопроект. Он даст право на помощь при добровольном уходе из жизни для взрослых с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями на поздней или терминальной стадии. Медики должны будут подтвердить, что пациент постоянно испытывает невыносимую и некупируемую боль и по собственной воле просит о назначении смертельного препарата. Пациенты должны быть старше 18 лет и являться гражданами Франции или легально проживать на ее территории. В документе также указано, что если медработник не хочет проводить процедуру, он обязан направить пациента к другим специалистам.
0: Картина дня.
1: В Беларуси вступили в силу новые правила кибербезопасности. Теперь защищать свои системы обязаны абсолютно все фирмы и предприятия. Логика простая. Хакеры могут взломать даже мелкую компанию и через нее атаковать банки, электростанции и транспортные узлы. Поэтому важна безопасность каждого компьютера. Изменилась и градация самих угроз. Их разделили на три уровня. Высший уровень опасности объявляется, если важная система вышла из строя более чем на 3 часа, хакеры украли данные 100 тысяч человек или запустили в сеть опасную ложную информацию. Белорусские банки с 1 июля внедрили новые стандарты финансовых услуг и технологий, главная цель которых – защита от мошенников. Новшества касаются работы в сервисах дистанционного обслуживания. Пользователю официально поступит запрос на доступ к геолокации. При первом входе в приложение банк создаст и сохранит эталонный слепок гаджета. Система будет анализировать технические параметры устройства, модель, операционную систему и настройки браузера, чтобы понять, что в приложение входит клиент, а не мошенник. При этом можно использовать несколько устройств. Для каждого будет сохранен свой цифровой отпечаток. Все данные будут храниться в зашифрованном виде и никому не передаются. При попытке зайти в аккаунт с чужого смартфона или из другой страны, система мгновенно заметит подмену и заблокирует подозрительный перевод до личного подтверждения. С июля в нашей стране вступили в силу изменения в налоговый кодекс. В частности, устанавливается минимальный размер для уплаты налога на профессиональный доход.
10: Практика работы налоговых органов показывает, что физические лица в ряде случаев либо не формируют чеки в приложении «Налог на профессиональный доход», либо скрывают свою выручку, уплачивая минимальную сумму налога, но при этом пользуясь всеми государственными субсидиями. В этих целях введена минимальная фиксированная сумма платежа. Такие примеры есть. На сегодняшний день есть понятие «единый налог с физических лиц», который тоже предусматривает фиксированную сумму платежа. Поскольку ставки налога на профессиональный доход включают в себя отчисление непосредственно налогового платежа в бюджет и отчисление в соцстрах, то для тех граждан, которые являются получателем пенсии, ставка налога уменьшается вместо 10-4%, вместо 20-8%. При введении минимального налогового платежа в размере 45 рублей для тех граждан, которые являются получателем пенсии, ставка налога будет составлять не 45, а 18 белорусских рублей.
1: Срок уплаты налога остается прежним, не позднее 22 числа месяца, следующего за отчетным. Неуплата в течение 3 месяца кряду приведет к автоматическому прекращению права применять налог на профессиональный доход. Вернуться в этот налоговый режим можно будет только через полгода. С 1 июля в Беларуси вступили в силу обновленные перечни профессий с вредными и тяжелыми условиями труда, дающие право на досрочную пенсию. Об изменениях рассказали в пресс-службе Минтруда и соцзащиты. Правительственным постановлением были актуализированы списки, которые действовали с 2005 года. Документ привели в соответствие с современными реалиями производства и технологиями. Одно из главных изменений – это исключение из перечней профессий, которые утратили актуальность. Например, пробивальщик, продувальщик труб. Такой профессии сегодня нет даже в справочниках. Также убрали специальности, по которым ни на одном рабочем месте не подтвердилась вредность по результатам аттестации рабочих мест. Кроме того, исключены профессии, где несколько лет подряд условия труда признавались оптимальными или допустимыми. В качестве примера в ведомстве назвали телефониста междугородной связи. В Министерстве труда и социальной защиты особо подчеркнули, что работники, которые уже выработали необходимый льготный стаж по старым правилам, сохраняют право на досрочную пенсии в полном объеме. Внеочередная аттестация рабочих мест не требуется. Результаты аттестации, проведенных до 1 июля, продолжают действовать до окончания их срока. В Беларуси стартовал прием заявлений на единовременную материальную помощь к школе для многодетных семей. Для ее получения нужно обращаться в органы соцзащиты по месту жительства или по месту учебы ребенка. Сумма пособия составляет 30% бюджета прожиточного минимума, действующего на 1 августа 2026 года на каждого ребенка-школьника. При этом уровень дохода семьи не имеет значения. Кроме того, многодетным семьям может быть оказана и иная материальная поддержка к началу учебного года. Речь идет о помощи по месту работы родителей в соответствии с коллективными договорами, государственной адресной социальной помощи и благотворительных акциях. Столичные службы «Одно окно» планируют перевести из районных администраций в торговые центры. Так посетители смогут получить весь комплекс госуслуг и одновременно сделать покупки. Об этом на республиканском семинаре по административным процедурам рассказал министр юстиции Евгений Коваленко. На мероприятии обсудили обработку персональных данных и применение новых законодательных норм.
11: На практике всегда есть вопросы, которые тоже требуют разъяснения и требуют выработки единой методологической позиции. Поэтому сегодня вот у нас собрались представители всех служб «Одно окно» со всех регионов, ну и представители республиканских органов, структур, которые в том или ином виде являются регуляторами по вопросам совершения административных процедур для того, чтобы ответить на вопросы. Это вопросы, связанные с обновлением электроснабжения в частных домах, это вопросы, связанные с выдачей пособий для детей, это и другие вопросы, которые беспокоят наших граждан. А местная служба, служба «Одно окно», призваны решать эти вопросы.
1: Напомню, в Беларуси работают 158 служб «Одно окно». Они оказывают более 220 административных услуг. В Минске торжественно принесли присягу 24 судебных исполнителя. Примечательно, что клятва верности народу, закону и долгу была произнесена накануне Дня независимости в Зале Победы Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. Торжественный ритуал ко многому обязывает. Именно эти специалисты обеспечивают реальное исполнение судебных решений на практике. Честность и принципиальность новых сотрудников – основа доверия граждан к государственной системе. Важно, что в профессию приходят люди, которые уже имеют юридический опыт. Этот багаж знаний поможет им успешно справляться со сложными задачами на службе, подчеркнула замглавы администрации президента Беларуси Ольга Чуприс.
12: Судебные исполнители относятся к категории уникальной. Категории государственных служащих, которые наделены реальными государственно-властными полномочиями. А отсюда и большая степень ответственности перед Республикой Беларусь, перед административно-территориальными единицами, перед юридическими лицами, перед гражданами за принятие решений и реализацию тех судебных решений и решений других государственных органов, которые приняты и которые нужно исполнить.
1: Такая масштабная церемония проводится впервые и закладывает новую профессиональную традицию. Впереди у сотрудников серьезные и ответственные будни. Ратомка готовится принять масштабный турнир под эгидой Международной федерации конного спорта по конкуру. С 3 по 5 июля состоится этап Кубка мира в Евразийской лиге. Соревнования такого масштаба пройдут на территории нашей страны впервые за 15 лет. На домашнем турнире выступят лидеры нашей национальной команды, победители и призеры чемпионатов Беларуси. Анастасия Тиханович, Максим Крына, Анастасия Никольская и Александр Бодаль. В состав судейской коллегии вошли представители Турции, Кыргызстана, Тайваня, Польши и Узбекистана. Участие в подготовке стартов также приняли специалисты из России и Ирана. Победители и призеры определятся в воскресенье. И на этом у меня все. Повтор программы слушайте завтра в 6 утра. С вами была Яна Цидик. Всего вам доброго.
0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.
13: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Ты слушаешь Альфа-радио. Ты на каждый день. Музыка твоего настроения. Kind of night, Альфа-радио. Радио твоего дня.

Политпривет на Альфа-радио. В России мужчина уехал на неделю, оставив кота в запертой квартире. Через несколько дней обеспокоенные соседи обратили внимание на крики животного. Полицейские вместе с родственниками владельцев вскрыли дверь. Специалисты управления ветеринарии осмотрели кота и выяснили, что он ни в чем не нуждался, а кричал просто от скуки. О недостатке внимания спели голосы с места.

где хозяин, неясно, он был да и сплыл. Это ж форменный беспредел, не забота, а

0: Политприпев. В понедельник, среду и пятницу в 20:45 на Альфа-Радио.
1: Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-Радио. Радио твоего дня.
2: Дети, вы у меня взрослые?
3: Да, взрослые.
2: Я вас ненадолго одних оставлю. Схожу в магазин.
4: Хорошо.
3: О, пап, ты уже вернулся?
5: А мы тут к ужину готовимся.
3: Горелым запахло.
5: Значит, ужин готов.
2: А давайте вместе в магазин пойдем.
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
1: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске ожидается плюс 27-29, в Могилеве плюс 30-32, в Гомеле плюс 31-33, в Бресте плюс 23-25, в Гродно 22-24 выше нуля, в Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Гомеле и Гродно без существенных осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для хорошего настроения. Для комфортной работы.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» на Альфа-радио. Хроника событий. Среда. 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Виктория Клементенок. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: Александр Лукашенко встретился с членами правительства Индонезии для обсуждения важнейших совместных инвестпроектов. В преддверии Дня независимости президент Беларуси помиловал 32 осужденных. Первый форум регионов Беларуси и Китая прошел в городе Ланчжоу. Минимальный налог на профдоход вводится в Беларуси.
0: Что происходит?
1: В преддверии Дня независимости Республики Беларусь помилованы 32 человека, 28 из которых осуждены за преступления экстремистской направленности. Соответствующий указ сегодня подписал президент Беларуси. Главы государства помилованы 20 женщин и 12 мужчин. Решение принято на основании принципа гуманизма по отношению к осужденным и их семьям. Все они ходатайствовали о помиловании, признавая вину и раскаиваясь. Александр Лукашенко сегодня прибыл с официальным визитом в Республику Индонезия. Президент встретился с членами правительства Индонезии для обсуждения вопросов реализации важнейших совместных инвестиционных проектов. Александр Лукашенко пригласил индонезийских партнеров в Беларусь для того, чтобы посмотреть на работу наших компаний и предприятий. Президент отметил, что закрытых тем в сотрудничестве с Индонезией нет. Наоборот, мы хотим расширять наше сотрудничество. Если вы захотите инвестировать в какие-то предприятия, мы также рассмотрим любые ваши предложения, возможно, любые направления сотрудничества. Чтобы определиться с нашими возможностями, вы посмотрите в Беларуси, на что способна наша страна, акцентировал внимание президент. Глава государства подчеркнул, что наши возможности – это прежде всего белорусские технологии, которые корнями уходят во времена Советского Союза. Это была одна из самых развитых стран мира, отметил президент. Мы эти технологии сохранили и во многом модернизировали предприятия, которые работают по этим технологиям. Самое главное, я знаю цели, к которым вы стремитесь, и на пути к этим целям мы можем быть вам полезны с нашими технологиями, подчеркнул глава государства. Беларусь и Индонезия сохраняют позитивную динамику роста двустороннего торгового оборота. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков, который входит в состав делегации, сопровождающей президента Беларуси в ходе его официального визита в Индонезию. «Нам очень интересно сотрудничество с Индонезией по многим причинам», отметил Максим Рыженков. Первое – это достаточно серьезный международный игрок с растущим ВВП и влиянием на мировые процессы. Сотрудничество на международной арене, взаимная поддержка – это одна тема. Второе – торгово-экономическое сотрудничество. Здесь все развивается по тому плану, который мы наметили с нашими индонезийскими друзьями. Уже по итогам прошлого года наш товарооборот вместе с услугами превысил 600 миллионов долларов. В этом году позитивная динамика сохраняется с преимущественным ростом нашего экспорта, сказал глава белорусского внешнеполитического ведомства. Максим Рыженков отметил, что наряду с поставками калия начинают развиваться и другие направления в торговле, которые очень востребованы для Индонезии. Это поставки продуктов питания, сухого молока, сыворотки. Поставки или сборки нашей техники в этой стране очень нужны, в том числе в добывающей промышленности и для механизации сельского хозяйства. Это перенос определенных технологий сельскохозяйственного профиля в эту страну, рассказал министр. Обсуждается также сотрудничество в образовательной сфере, обучения в Беларуси и Индонезии специалистов по различным профилям, включая сельское хозяйство, медицину, инженерные специальности. В свою очередь, белорусской стороне интересны поставки из Индонезии различных товаров, в их числе каучук, морепродукты, какао-бобы, пальмовое, кокосовое масло. Отдельные позиции в части производимой в этой стране аппаратуры и техники.
2: На встрече с моим коллегой, министром иностранных дел, мы обсуждали широкий пласт вопросов именно политического сотрудничества, взаимной поддержки на международных площадках, но кроме того и тех вещей, которые важны нашим людям. Мы говорили о том, что в самое ближайшее время Индонезия более внимательно посмотрит на вопрос освобождения белорусских граждан от необходимости получения визы в аэропорту для посещения Индонезии на срок до 30 дней. Считаю, это очень хорошая была бы возможность для расширения контактов между людьми, которые являются как известно, одним из моторов развития отношений. Кроме того, мы ожидаем ответа индонезийской стороны на наше предложение о запуске прямого рейса. Это тоже хорошая была бы новость для наших туристов и вообще представителей бизнеса. Кроме того, индонезийская сторона подошла вплотную к практической реализации своего предложения, которое они озвучили, собственно, сами по открытию дипломатического присутствия в Минске. Вы понимаете, что наличие дипломатического присутствия – это очень хороший инструмент для развития всего комплекса отношений. Также мы говорили о сотрудничестве в области культуры, договорились, что в ближайшее время наметим какие-то шаги по проведению дней культуры в Беларуси, в Индонезии, соответственно. Будет подписан соответствующий меморандум, от белорусской стороны подпишу его я, хотя касаться будет сотрудничества в области культуры, это вообще такая практика есть. По образованию очень много есть интересных моментов. Вы знаете, что руководитель Белорусского государственного университета радиоэлектроники также здесь принимают участие. Мы подписали соглашение с индонезийской стороной о сотрудничестве и обмене студентами. Словом, в общем-то, отношения с Индонезией носят такой комплексный характер. И я уверен, что встреча лидеров двух стран придаст не просто импульс, а на самом деле откроет новые возможности для сотрудничества, ибо во всех странах внимание президентов к сотрудничеству с тем или иным государством – это даже не рекомендация всем министерствам и ведомствам сотрудничать, а это прямое указание. Тем более, что в рамках визита нашего главы государства утверждается, назовем ее так, на уровне глав государств, дорожная карта нашего сотрудничества, которая прописывает очень детально все направления сотрудничества от гуманитарного до торгово-экономического. И является, как прикладным документом как для, индонезийской стороны, так и для белорусской.
1: На встрече обсуждались и вопросы перспективного инновационного сотрудничества и развития Беларуси и Индонезии, рассказал вице-премьер Беларуси Виктор Каранкевич.
3: Здесь затрагивались различные сферы и направления деятельности от сельского хозяйства до промышленной углубленной кооперации. Сельскохозяйственная сфера не только это поставки продуктов питания, но и поставки техники для механизации сельского хозяйства. И начиная от поставки техники, непосредственно уже комплексный подход, предусматривающий создание сервисных центров по ее обслуживанию, обучение персонала, кадров, создание сборочных производств. И создание сборочных производств не только в отношении сельскохозяйственной техники, но и в других сферах. Это и грузовая техника, и карьерная техника. Также вопросы затрагивались и в сфере здравоохранения, производства медицинских и ветеринарных препаратов как на территории Республики Беларусь, так и на территории Индонезии. И основная задача – максимально большое количество партнеров вовлечь в реализацию этих проектов.
0: Это важно.
1: Углубление отношений с государствами Юго-Восточной Азии – один из приоритетов внешней политики Беларуси. При этом Индонезия является одной из ключевых стран для продвижения наших интересов в этом обширном регионе, заявил Александр Лукашенко во время своего первого визита в Джакарту в 2013 году.
4: Для Беларуси Индонезия – важный и перспективный партнер в Юго-Восточной Азии. Ваша страна – влиятельный, авторитетный участник международных отношений, один из лидеров государств ОСЕАН. Именно поэтому мною было принято решение открыть здесь посольство. Мы уверены, что схожесть позиций двух стран по ключевым вопросам мировой повестки дня должна быть дополнена интенсивным торгово-экономическим взаимодействием.
1: Первый визит Александра Лукашенко в истории двусторонних отношений на высшем уровне в Индонезию в 2013 году был приурочен к 20-летию установления дипломатических отношений между странами. На тот момент товарооборот между странами составлял около 130 миллионов долларов. В предыдущие годы показатели были другие. Например, в 2011 году страны наторговали на 220 миллионов долларов. Но даже эти цифры, считал Александр Лукашенко, явно не соответствовали возможностям двух государств. По итогам переговоров на высшем уровне стороны подписали несколько документов о расширении сотрудничества. Главное внимание, конечно, уделили экономике, промышленности, сельскому хозяйству, технологиям и торговле. Особый акцент тогда был сделан на возможностях белорусской промышленности. Индонезийская сторона отмечала интерес к белорусским технологиям в области сельхозтехники, тяжелого оборудования и машиностроения. Наше сотрудничество в настоящее время хорошо развивается, однако мы можем наладить еще более тесные отношения. Углубление в будущем сотрудничества с Белоруссией для нас является политическим капиталом, сказал индонезийский лидер. В июле прошлого года Беларусь посетил президент Индонезии Прабова Субианта. Александр Лукашенко с индонезийским коллегой обсудил максимально широкий круг тем. Пресс-служба индонезийского лидера в своей публикации о встрече отметила ее теплый характер и уточнила, что Прабова Субианта совершил короткую остановку в Беларуси, возвращаясь в Индонезию. По прибытии глава государства пояснил, что визит в Беларусь позволил обсудить важные стратегические потребности обеих стран, в том числе вопрос о возможном расширении сотрудничества в сфере торговли сырьевыми товарами и удовлетворении потребностей в удобрениях. Через пару месяцев оба лидера встретились в Пекине, где прошли торжества по случаю 80-летия победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны, а также саммит Шанхайской организации сотрудничества. Главы государств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, включая сферу образования. Речь, в частности, шла об обучении индонезийцев в Беларуси. Прабова Субианта тогда еще раз пригласил Александра Лукашенко совершить визит в Индонезию.
0: Факты на стол.
1: Перед визитом главы государства в Джакарте прошел белорусско-индонезийский бизнес-форум. На него приехали представители многих секторов экономики, включая машиностроение, производство продуктов питания, образование, логистику, сектор страховых услуг. По ранее проработанным контрактам и договоренностям индонезийскими партнерами уже подписано контрактов на 49 миллионов долларов. Но встречи продолжаются, и деловые круги обеих стран ожидают новых договоренностей. На полях бизнес-форума вице-премьер Беларуси Виктор Каранкевич подчеркнул, что мощный импульс развитию двустороннего сотрудничества был задан главами наших государств Александром Лукашенко и Прабова Субианта в ходе встреч в прошлом году. Яркое тому подтверждение – рост взаимного товарооборота. Нам необходимо сохранить положительную динамику наращивания товарооборота, а также находить новые точки роста и возможности для более тесной интеграции, заявил Виктор Каранкевич.
5: У нас достаточно большой потенциал, и тому подтверждение является этот бизнес-форум, где дан старт отдельных уже направлений взаимовыгодного сотрудничества. Подписаны отдельные документы, направленные на реализацию совместных проектов. В мае этого года было проведено 8-е заседание Белорусско-Индонезийской межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, где также был подписан ряд документов и меморандумов, которые уже, уверен, внесут свой вклад и в развитие двусторонних отношений. Основная тема, которая затрагивает это сфера продовольственной безопасности, и здесь уже есть ряд хороших результатов.
1: Таким образом, Индонезия для Беларуси это не просто еще одно направление внешней торговли, а часть более широкой картины меняющегося мира, где центры экономического роста и политического влияния постепенно смещаются в сторону Азии. В свою очередь, для Джакарты сотрудничество с Минском открывает и дополнительные возможности в этой части континента. Расстояние между двумя странами измеряется не только тысячами километров, но и объемом еще нереализованных возможностей. Именно их раскрытие и станет главным испытанием для нового этапа партнерства. Индонезия – одна из самых быстрорастущих стран глобального юга, постепенно превращается в один из центров мировой политики и торговли. Минск намерен развивать отношения с Джакартой, и официальный визит президента Беларуси в Индонезию – это продолжение курса на укрепление позиций Беларуси в новых центрах экономического роста.
0: Мнение эксперта.
1: Сначала общие ценности, а затем экономика. Тема углубления сотрудничества с Индонезией и регионом Юго-Восточной Азии в целом прокомментировал политолог Алексей Дермонт.
6: Индонезия – это ключевая страна Юго-Восточной Азии и такой организации, как АСЕАН, объединяющий все государства практически Юго-Восточной Азии. И если взять этот регион, сравнить его, это вот как Европейский Союз по демографии и, нужно сказать, и по экономическому потенциалу, потому что именно там происходит бурный рост. А Индонезия, как я уже сказал, крупнейшая страна региона, более 200 миллионов человек, можно представить какой-то объем рынка. Страна активно развивается, страна находится на подъеме экономического роста. И чем нам это интересно? Опять же, возьмем те сферы, где Беларусь сильна традиционно, машиностроение, сельское хозяйство. Вот сейчас это в Индонезии все востребовано. Плюс те же самые биотехнологии, учитывая то, что и свое население нужно кормить, и производить. То есть вот в этом плане Беларусь и Индонезия, несмотря на разницу в объемах, масштабах стран, но тем не менее, скажем так, взаимосочетаемы. И все то, что мы традиционно предлагаем нашим партнерам на дальней дуге, в Азии, в Африке, Африке, в Латинской Америке. Я думаю, вот таким прорывом может стать для нашего экспорта и визит президента. Тем более, что мы видим, в Индонезии интерес есть. Опять же, почему? Уважается политическая позиция Беларуси, уважается то, что мы, несмотря на все давление, стойко выдерживаем свою линию. И эта линия такого не то, что антизападного, но скорее не поддаваться вот этому давлению западному. Она на самом деле в Азии, которые совсем недавно пережили колониальное вот это наследие, прошлое, оно вызывает очень большую позицию. И в этом плане у нас даже вот разговор, я думаю, начинается с общих ценностей, что и мы, и вы за суверенитет, независимость, против колониализма, против господства каких-то там избранных, да, которые себя такими назначили. И вот, а дальше начинается, а чем мы можем быть друг другу полезны? И я думаю, что вот сначала ценности, а потом экономика. Ну, может быть, это мой взгляд такой субъективный, но я так это вижу. Потому что вот просто с экономикой иногда не получается, да. А вот когда все-таки ценности и общий язык какой-то, даже символический, вот я думаю, с Индонезией это как раз та тема.
1: Таковы основные темы этого дня. С вами была Виктория Клементенок. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-радио.

Дискохиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске ожидается плюс 27-29, в Могилеве плюс 30-32, в Гомеле плюс 31-33, в Бресте плюс 23-25, в Гродно 22-24 выше нуля, в Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Гомеле и Гродно без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 27-29, в Могилеве плюс 30-32, в Гомеле плюс 31-33, в Бресте плюс 23-25, в Гродно 22-24 выше 0, в Минске от 25 до 27 градусов тепла.

Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 27-29, в Могилеве плюс 30-32, в Гомеле плюс 31-33, в Бресте плюс 23-25, в Гродно 22-24 выше ноля, в Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Гомеле и Гродно без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 27-29, в Могилеве плюс 30-32, в Гомеле плюс 31-33, в Бресте плюс 23-25, в Гродно 22-24 выше нуля, в Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Гомеле и Гродно без существенных осадков.

только твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 27-29, в Могилеве плюс 30-32, в Гомеле плюс 31-33, в Бресте плюс 23-25, в Гродно 22-24 выше ноля, в Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Гомеле и Гродно без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 27-29, в Могилеве плюс 30-32, в Гомеле плюс 31-33, в Бресте плюс 23-25, в Гродно 22-24 выше нуля, в Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Гомеле и Гродно без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 27-29, в Могилеве плюс 30-32, в Гомеле плюс 31-33, в Бресте плюс 23-25, в Гродно 22-24 выше ноля, в Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Гомеле и Гродно без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 27-29, в Могилеве плюс 30-32, в Гомеле плюс 31-33, в Бресте плюс 23-25, в Гродно 22-24 выше ноля, в Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Гомеле и Гродно без существенных осадков.